0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Я... Тут сложно, когда вы... Я как бы это... Немножко сбиваю. Это, как вы понимаете, подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Илья. Мы снова в эфире. 7.03 на студийных часах. Всем здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Не знаю, поздравляете или нет, но вот, кажется, и пришло настоящее лето. Жара наступает потихонечку, да?
2: Да, я смотрел всю неделю без дождя.
1: Это очень радует.
0: Да, без дождя и плюс 28-29, ну, вполне такие приличные цифры на градуснике нас ожидают. Ну, хотя вот насчет без дождя нет, в четверг вот еще тоже дождь.
3: Там в целом обещают, но они как бы, вероятно, здесь кратковременные. Да, и,
2: это нищетово.
3: Самое главное, ночью около плюс 20, и это прекрасно.
0: Это прекрасно, да. Кстати, ночью уже ощущается, что наступило лето, потому что до этого как-то все равно
3: что было. Что вы делаете по ночам летом?
0: Я сплю.
2: Да.
0: А, вот сейчас, а вот сейчас уже не очень сплю. Я чувствую, что подступает уже вот это время, когда ты по ночам это начинаешь мучиться, да, от жары. Ну, посмотрим, как будет делаете дальше. Так, друзья, поскольку жара, названы овощи, которые лучше всего есть вот в это время года.
2: Ну и какие?
0: Это перцы, томаты и огурцы. Ничего нового, в общем-то.
3: Да? Все, что где много водички внутри.
0: Вот.
2: Ну, короче говоря, салат просто. Вот по факту можно делается же огурцы, помидоры,
3: да,
2: перчик.
3: Да, туда, да. Зато на самом деле я вот вчера себе сделал салат из помидоров и огурцов. Не так часто делаю, но так вкусно. Вот когда вот именно лето, оно как-то по-особенному вкусно.
0: Конечно,
3: ты прям такой ешь, такой, классно.
2: Хлебушком макал?
3: О, такой, естественно.
2: Я был сам весь тем хлебом, да, туда.
3: Если хлебушком не макать, это все, это деньги на ветер.
0: Ты маслом поливал?
3: Конечно.
0: А я в последнее время делаю со сметаной. То есть это помидоры, лук репчатый и сметана.
2: Значит, два разных просто, грубо говоря, салат. Потому что один вкус, когда ты маслом.
3: Я еще лук за замачиваю в уксусе.
0: О,
3: немножко.
0: Да вы гурман.
3: Ну, немного есть такое.
0: Нормально.
3: Ну, это правда вкусно получается.
0: Кунжутом еще поди.
3: Не-не-не, ну не настолько. Ну, вы прям... Ну, хорош, куда, ну, не надо.
2: Ну, что, зарплата 40-200, что ли? Ты что, кунжут?
0: Кунжут, да.
3: А куда тебе возьму?
0: Ну, я смотрю, в последнее время тоже так иногда рецептики попадаются, и везде почему-то кунжут. Везде практически, в каждом салате вот это вот обязательно посыпать. И как будто это выглядит
3: богато.
0: Богатый, да, дороже, да, и лучше. Да.
3: Без кунжута это не то. С кунжутом 4200.
0: Ну, примерно так. Вот. Ну, и еще что, друзья. Опять же, вот все ученые, все доктора борются со сном. То есть борются друг с другом.
3: Мы тоже.
0: Нет, я имею в виду борются друг с другом в отстаивании, значит, 8-часового сна. Значит, разделились на два лагеря уже давным-давно. Кто-то за, кто-то против. Вот очередной довод про вред 8-часового сна.
2: Ну да,
3: давайте.
0: Говорят, что слишком поздний отход ко сну провоцирует лишний вес. Ну, то есть, если вы поздно просыпаетесь...
3: Я раздим просто как-то так. Секунду.
2: Вот оно что.
3: Это не 10 килограммов пиццы.
0: Это актуально, потому что идет чемпионат мира по футболу, все смотрят.
2: Меня расторобанят.
0: И я даже, знаете, попадаются блогеры, которые тоже жалуются, значит, по посты вчера начали выходить, что вот идет вы извините, постов мало, чемпионат мира по футболу.
3: Ну, естественно, да.
0: Я по ночам не сплю. Типа,
2: я хоть
0: сплю
2: и не днем, смотрю, но да. Это прекрасная отмазка.
0: Так вот, если вот, например, позднее засыпание около 3 часов ночи способно привести к инсулину, то есть набор избыточной массы тела и увеличение вероятности развития диабета, между прочим. Так что чемпионат.
2: Ну, а как его не смотреть? Он раз в 4 года. Ты за всю жизнь, может быть, увидишь.
0: Записи же, они же потом.
2: Да это фигня.
3: Давай, да, вот
2: Виталий,
3: скажи.
2: Это фигня.
3: Подожди, это говорит человек, комментатор в прямом эфире хоккейных. Ну, можно же записи посмотреть.
2: Хоть один человек в жизни. А хоть один человек в жизни посмотрел твой эфир в записи на Южном Урале, как ты говоришь.
0: Слушай, ты меня...
2: Не один, кроме тебя.
0: Ты вообще сравниваешь меня? Я даже сам ни разу не смотрел повторе.
2: Потому что это неинтересно. Надо живьем проживать.
0: Ну, понятно, но не знаю. Я как-то не особо не парюсь по этому поводу. Но если он идет в 3 часа ночи, ну какой футбол? Завтра на работу.
2: Да ну и фиг с ним. А он раз в 4 года. Ну что сделаешь?
3: Работу меняю раз в 4 года.
2: Ты за всю жизнь максимум чемпионатов 10 посмотришь, потому что, ну ладно, неделю.

0: 10, давай, 15, с учетом детства твоего, а осознанно еще, может, меньше.
1: Да в детстве я вообще не смотрел футбол.
0: Вот так. Я в 9-летнем.
2: Ребят, о футболе, давайте потом, ну что вы, у вас теперь каждый диалог сводится к чемпионату мира.
1: А вокруг, понимаешь, вокруг него все сейчас, вот все практически, вот я открываю новостную ленту, и там через одну-две новости все равно футбол.
2: Давайте я буду оплотом противостояния.
1: Я тебе говорю, это сейчас пока вот он стартовал, то есть, да, это такое, ну, выплеск эмоций туда-сюда, а вот сейчас, ну, недельки-две еще пройдет, это все немножко схлынет. Ладно, давайте к теме утра переходить. У нас сегодня совершенно неожиданный вопрос, да, который мы хотим вам задать и с вами поговорить на определенную тему. Илья, пожалуйста, озвучьте, потому что...
2: Тема эфира какое?
1: Там, я обычно, да, смотрю вот туда, а там футбол опять.
2: Какое ваше умение вызывает удивление у окружающих? То есть, может быть, есть какие-то интересные способности, которым вы удивляете друзей, близких, вообще новых знакомых каких-то. Вот об этом мы сегодня разговариваем. Ты умеешь вообще?
1: Вот так, да? Ага. Слушай, ну а подожди. Ну,
0: да нет, получается, хотя бы,
1: может, какую-то мелодию там.
0: Мелодию? Нет, я
2: еще не умею. Мне таких вещей много, на самом деле.
0: Каждым проявлением все больше и больше алкоголизма у меня. Я думаю, я буду уметь мелодию так.
2: Нет, но ты Пеннивайза, кстати, неплохо делаешь.
1: Со временем я буду так зарабатывать.
0: Я мы поиграем.
1: Вот этим.
2: Да, вот он Пеннивайза хорошо делает.
1: Ну, да, кстати, да. У меня однажды спросили, вот каким образом получается так в 7 утра выходить в эфир и что-то более-менее связано говорить. Вот
2: удивлялись. До сих пор не получается.
1: Удивлялись очень сильно.
0: Таланта.
1: Да, что вот как так получается? Я говорю, слушай, ну как-то вот самого не знаю, получается.
2: Нет, у меня таких приколов на самом деле много. То есть у меня есть возможность разговаривать голосом Венома.
1: Это мы слышали, вот, да.
2: И, то есть люди, когда ты в какой-нибудь компании находишься, если есть какой-то момент, что, например, диалог не идет, такой...
1: Ну, молодые люди, ну давайте поболтаем.
2: И все такие, о-хо-хо, молодой человек.
0: Это как я... Ладно, что-то
2: я
0: съел.
2: Все, надо... съел уже, да.
1: Бывает, да, бывает.
2: А, ну, кулак в руку могу засунуть полностью.
0: Могу кулак не в руку засунуть.
2: Могу в карман.
1: Я вам предлагаю прямо сейчас продемонстрировать.
2: Ну, ты у меня рот не рабочий. Сейчас зачем это валя?
0: Давай Веном засунуть кулак в рот.
2: И съедает.
1: Подожди, это надо кружок записать еще обязательно в соцсети.
2: И что это будет?
0: Давайте.
2: Ты представляешь меня? Как это выглядит?
0: Веном засунул кулак в рот. Пеннивайз его отговаривает.
2: Сны при температуре 40. Ой, ужас какой. Ребят, если у вас есть какие-то умения, которые вызывают удивление у окружающих, скажем так, ваша небольшая суперспособность, давайте, пишите. Можете даже, например, продемонстрировать фото или видео, прикладывайте, сразу все посмотрим, посмеемся немножечко, поднимем друг друга настроение.
1: Все, значит, должны, а вы отказались.
2: Я это сделал в прямом эфире.
1: Ну хорошо.
2: Вот. Друзья, пишите 8-922-878-2929. Это у нас Telegram и Макс, также заходите в группу ВКонтакте, в наше сообщество. Пишите. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Тренды дня.
1: Итак, очередной тренд. Умный робот-унитаз. Это правда, никаких шуток. Встречайте, как говорится.
2: Китайский бренд?
1: Да, абсолютно верно. Изначально его создали для пожилых людей. Понятно, да, почему и зачем. Но зумеры разглядели в этом для себя, так сказать, это новое, новый вызов.
3: Он, знаешь, это, скорее всего, в форме для незумеров, для миллениалов.
2: Ты название его видел?
3: Он, подождите, он будет в форме зайца из «Ну, погоди», вот этого. Для миллениалов такой страшный.
1: Нет, он на самом деле выглядит как, в принципе, обычный унитаз, но он просто вот ездит, да, вот так вот, куда ты его...
3: По твоей...
1: Куда ты его позовешь.
2: Иди ко мне. Это до 1000 начало.
1: Короче, жмешь кнопку, унитаз сам прилетает в комнату, ты делаешь дела без отрыва от дел своих, да,
3: он уезжает. В офис такой, на планерку.
1: Все сам сливает в канализацию и дезинфицируется. То есть именно в канализацию, у него своей, конечно, нет, он подъезжает к унитазу не съемному, так скажем, ну, твоему в доме, и туда все.
2: Да, у него выдвигается такая роборука, да. И как раз-таки происходит слив.
1: Вот, теперь самое главное, значит, цена вопроса 312 тысяч рублей стоит такой унитаз. И второе самое главное, как он называется. Я по-всякому пытался, но я думаю, что будет правильно сказать следующим образом. Ю-е-бан. Главное раздельно.
2: И это название китайское.
1: Это да. Ну, вот так вот называется.
2: Нейминг хорош.
3: Это у меня в загранпаспорте будет так написано.
1: Для них это, понимаешь, абсолютно нормальная, то есть, вещь. Это вот, ну, получается, вот, так сказать, это фонетически, да, оно для нас немножко звучит смешно. Вот, что у вас там, Илья?
2: У меня новый тренд, который на самом деле в запрещенных социальных сетях начинает развиваться, во всех шортиках и так далее. Это розовый Toyota Yaris. В чем именно момент? Сделали анимацию с этим автомобилем, как он едет, и получается в такт музыки он начинает деформироваться, ну, комически, вверх-вниз, вверх-вниз, uh-huh, немножко uh-huh. так подпрыгивая. Под песню Nika B, Why is this Daylir? По-моему, так оно произносится. Угу. Вот. И прикол в том, что девушки пишут: у меня рабочий день начинается с 9, 8:57. И вот эта вот прыгающая машинка под музыку начинает двигаться. Я не знаю, почему у меня лента рекомендаций, хотя вот это мне не то, что неинтересно, я смотрю, оно вот так выпадает, решил пробить. И на самом деле трек хоть и 24-го года, но за... По-моему, последние сутки таких вот именно рилсиков, шортиков и там ВК-видео выложено около 11 тысяч штук. Ну, то есть, прям девушки прям массово это снимают, типа, я вот опаздываю, но зато у меня есть розовый Toyota Yaris.
1: Нам уж вчера вроде с вами, так сказать, к коллегиальному выводу пришли, что чем, так скажем, бессмысленнее тренд,
2: он, конечно, тем это... Он более популярнее. Вирусный, и он залипает просто в мозгу, и здесь вот, видимо, девушкам и музыка понравилась, и розовенькая машинка, такие, ой, девочки, машинка, можно соединить. Ну и вот теперь... Поэтому, если увидите, не удивляйтесь. Вот исполняет песню, кстати, Нико Белик. А кто Нико Белик? Это из игры. Да, персонаж игры. Ну вот человек взял себе, он, ну, сокращенно Нико Би.
3: А я, кстати, унитазу придумал еще одну функцию классную.
2: Так,
3: уже страшно. Вы же говорите, что его когда позовешь...
1: Когда меня ты...
3: Да, вот он прям... Вот он будет отвечать так.
2: Слушайте, а прикиньте, как на чемпионате мира вам это удобно вообще было. Ты такой смотришь, такой, а у тебя здесь вот матч, он прям в прямом эфире такой.
3: Не могу.
2: Подойди сюда, подойди, иди сюда. Опа, оп, оп, оп.
3: Сейчас я тебе напихаю.
2: Ужасно.
1: Вот, кстати, ну вот он, ладно, с такими делами справляется, а вот с более серьезными.
2: Я тебе сейчас видео покажу, он прям туалет.
1: Мне не надо видео показывать.
3: Видео более серьезных дел.
1: Мне достаточно, что вы сказали, что он справляется, все, мне хватит.
2: Он справляется, он там прям трансформируется, это прям, ну, по факту, ездящий санузел у тебя. То есть он полностью с функционалом. Сзади просто есть рука, которая все это сливает.
1: Ладно, хватит утром по унитазу.
2: Вот такие. Такие вот тренды с утра.
3: Спасибо. Так, Fast Family. Раз, два, скажите.
1: Раз, два.
3: Фредди найдет. И унитаз. Если ты попросишь. Тренды.

0: Реклама. Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейн, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов, перекись водорода 5 литров, 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров, 159 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте «Милый дефис дом».

0: 8-125-00-00. Код города 3537. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, днем до 28. В Ясном плюс 17, днем до 27. В Ковандыке, Медногорске плюс 14, днем до 28 градусов. В Оренбурге плюс 19, днем также плюс 28. Дождь возможен кратковременный в Оренбурге. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Ну этот, как его?
1: Да, друзья, 21-103-7, код города 3537, набирайте прямо сейчас. Но этот, как его? Будем разыгрывать два билета.
2: Парк!
1: Да, так
2: уж... Центральный.
1: А так уж, так сказать, ух ты, на чемпионат мира. Но нет. Центральный парк.
2: Центральный парк. Для того, чтобы покататься там на аттракционах, отдохнуть. Тем более, вот жаркие денечки, можно хоть после работы съездить, покататься и поднять себе настроение.
1: Ветерком будет вас обдувать.
2: Но смотря на каком аттракционе ты будешь.
1: Ну, в основном они все, в общем-то, достаточно быстрые. Ну, даже если на чертовом колесе, там, когда на самый пик поднимаешь, там тоже.
2: Ну, там вообще классно. Я его в свое время очень сильно боялся, но у меня был
1: тоже, да,
2: однажды эфир, когда я там 3 часа вот так вот колесил. Я тут вещал. Реально все, как бабка отшептала. 21-137, код город 3537. Дозвонитесь прямо сейчас. Виталий вам будет давать 7 фамилий.
1: Ну, поскольку чемпионат мира, футболистов сегодня возьмем, пожалуй.
2: Да?
1: Да.
2: Сейчас девушка такая, которая хотела звонить, такая, эх.
1: Ну и ладно, а там такие, я ж не...
3: Гол сборной Ирана забивает, 2-2.
1: Не буду брать сборную Буркина-Фасо, например, и называть оттуда фамилию.
2: Тошнил. А кто такой? Из Манзи на Манзи.
1: Давайте, друзья, 21-137, код города 3537. Угадываем фамилии, получаем билеты в Центральный парк.
2: Да. Если вы сейчас не будете дозвониться, вообще никаких проблем. Я заберу их или не заберу.
1: Если будет Димка играть, я с ним играть не буду, футболистов. Это бесполезно.
3: Я сыграю.
2: Ну и выиграю.
1: Да,
2: все. На самом деле я могу сыграть, но вот с учетом вот, того, с что тобой, я знаю, да, только да, там 3 максимум.
1: Давай, давай, вот с тобой сыграем, с Димкой не буду.
2: Ну давай попробуем.
3: Давай, давай, давай.
2: Давай попробуем.
3: А билеты
2: 45 секунд.
1: А билеты все равно
2: кусок хлеба с женой ты заберешь с собой максимум.
3: Давай 3-2-1. Неудача.
1: Давайте с легкого Марадона.
2: Да. Ну, фамилию Марадона знаю, имя я не знаю.
3: Диего Армандо.
1: Да.
2: Так.
1: Платини.
2: Роберто.
1: Тихо, тихо.
3: Ладно, давай, давай.
1: Бекхэм.
2: Дэвид.
1: Вот. Мбаппе.
3: Это я знаю, да.
1: Хорошо, подожди. Яшин.
2: Константин.
1: Руни.
2: Джордж.
1: Хидинг.
2: Хэмилсон.
3: Ты уже фамилию на фамилию.
2: Я думал, хотя бы там мессер на Зиню какие-нибудь.
1: Не, ну слушай, это же совсем как просто.
2: Ты откуда эти буквы
3: давай,
2: собрал?
3: Давай, Роналдини.
2: Да.
3: У него нет имени. Потому что это нарицательно.
1: Не, ну вот человек сидит, он тебе скажет, что это тоже, в общем.
3: Да нет,
2: он подожди, он гик. Поэтому это не считается.
3: Так, давай, поехали.
1: Платини Мишель.
3: Ты не говори, я буду себя проверять. Давай.
1: Бекхэм.
3: Дэвид.
1: Ну, понятно. Мбаппе.
3: Этот, господи, Мбаппе. А как его зовут вообще? Это самое простое.
2: Футболисты собрались.
3: Нет, именно Мбаппе. Ну, как у него?
1: Кевин.
3: Я думаю, Кевин. Знаешь, мне
1: Кевин. Кевин только Макалистер.
3: Нет, просто я привык все Мбаппе, Мбаппе.
1: Ну, Яшин Лев, ну, понятно.
3: Это, да, очевидно.
1: Руни.
3: Руни Уэйн.
1: Да, Хидинг.
3: Гус Иванович.
1: Гус.
2: То есть у меня только 1 балл.
3: Да.
1: Увы, Илья.
2: И ах. Вот видите, друзья, вы можете быть лучше, чем я.
1: Кстати, если бы мы играли, например, в марке автомобиля, я думаю, что мы бы как
2: раз... Я бы вас там как тузик грелку просто
1: были на твоем месте.
2: Вырвал бы каждое очко. Победное было бы.
1: Ну,
2: а что, подожди. Вот каждый вот испорчен в меру своих мыслей. А мы будем говорить о хорошем. Естественно, на правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много чего интересного. Режим работы парка в понедельник с 16 до 23, со вторника по воскресенье с 11 до 23. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
1: Спасибо, Илья.
2: Пожалуйста.
3: Килиан Мбаппе.
0: Ну этот, как его?

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Дневник чемпионата мира.
1: Ну вот, наконец-то отдушина, да, какая-то, где можно поговорить о чемпионате мира. А, значит, по результатам
2: сейчас пройдемся. Сейчас мы Илью проводим.
3: Мне в целом нужно выключить микрофон, я тут вряд ли чем-то смогу помочь.
1: Пока вот, да, ты готов? Нет, я просто...
2: Да, конечно, у меня тут... Я могу тебе часа 4 говорить без остановки.
1: Там просто есть некоторые такие околофутбольные новости. Давай с самого главного все-таки, да, как вчера.
2: Ну, результаты, да, Испания сенсационно не забила и не пропустила от Кабо-Верде, хотя и пропустить тоже могли. Вот, две новости оттуда, вытекающие, счет 0-0, напоминаю, и там вратарь у...
1: Вазинья.
2: Да, Вазинья у Кабо-Верде, у него, во-первых, прозвище «бабушка». То есть, серьезно, он уже старый, ему, ну, относительно, я имею в виду, футбола. Ему 40 или 40 с чем-то.
1: Да ты что?
2: Да, и, соответственно, у него бабушка, прозвище. И его после матча спрашивают: ты в курсе, сколько на тебя подписало сразу после игры?
3: 1,8 миллиона.
2: Да, он говорит, 500 000, нет, ему показывают. У тебя уже, говорит, вот сейчас прошло чуть-чуть, у тебя уже почти 2 миллиона.
1: Ну, он действительно был, наверное, главным, да не наверное, он был главным героем прошедшего матча, потому что, собственно, больше, кроме его действий, ничего интересного в матче не было.
2: Сборная Кабо-Верде установила рекорд. Она совершила лишь один фол за весь матч с Испанией. Всего одно нарушение правил, когда у Испании при этом 74% владения было. Никто не фолил так мало за 60 лет вообще ведения статистики. Никто, никогда.
1: И, честно говоря, я же смотрел, ну, только первый тайм вчерашнего матча и вот уже делился, да. Мне было... Жаль комментатора, но он правда не знал, что говорить, но говорить, естественно, что-то нужно было, поэтому он пытался изо всех сил. Мы узнали о Кабо-Верде все. А какая музыка в этой стране популярна, какие блюда. Ну просто, вот все, абсолютно все, что можно было рассказать, он буквально из себя вытаскивал.
2: Самая смешная ситуация возникла на 89-й минуте. Когда он такой: первая атака Кабо-Верде за весь второй тайм, говорит, они перешли, чуть не забили. Он там чуть с ума не сошел.
1: Ну ты понимаешь, да, когда вот так вот это говорить не о чем. И когда вот случается атака, да, ну сразу же все бегут вперед. А что еще из интересного на чемпионате мира? Да,
2: по результатам пробежимся. Сегодня матч, вернее, тур ничьих какой-то. Испания 0-0 с Кабо-Верде. Дальше играли Бельгия и Египет. Бельгия просто волосилась тоже 1-1. 1-1 сыграли и саудит с Уругваем. Уругвай тоже просто волосился. И вот сейчас матч идет Иран и Новозеландия. Да, там счет 2-2.
1: 2-2. Ну, кстати, 2-2, между прочим.
2: Ну,
1: да?
2: Вот не знаю, посмотрим.
1: А вчерашний 0-0 закончился. Вот, ну, а из околофутбольных новостей, например, вот такое. Болельщики из Японии убрали мусор на трибунах после матча
2: чемпионата. Это традиция у них.
1: Да, они уже не первый раз это делают. Я помню, что и прошлый чемпионат мира, и чемпионат мира, проходивший в России в 2018 году, они тоже, по-моему, там же были, да, они?
2: Были, да, конечно,
1: и
2: да,
1: тоже
2: убирали
1: так же все убирались. У них действительно эта традиция, и каждый раз теперь вот на чемпионатах мира, где участвует сборная Японии, всегда это отмечают, то есть это отдельной строкой идет. Ну, молодцы, японцы, в общем-то, ничего не скажут.
2: Последнее, что я скажу, и мы, наверное, пойдем, да? Или у тебя есть?
1: Нет, все.
2: Помнишь, мы вчера обсуждали, что сборная Англии там у них все украли.
1: Да-да-да, вот оставили
2: бутсы,
1: один мяч.
2: Да, один мяч оставили. У них еще это торнадо был. Ряд. Угроз торнадо было в Канзас-Сити.
1: Слушай, ну что-то...
2: Не везет.
1: Англичанам с Америкой вечно какая-то у них какая-то такая, как будто неприязнь взаимная, да.
2: Ну вот, короче говоря, там они еще попросили укрыть, потому что в Канзас-Сити был угроз торнадо. Не фартит.
1: И укрыть просто было этим одеялом. Укройте нас одеялом.
2: Хотя бы так.
0: Дневник чемпионата мира.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Ход обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде сейчас в Орске плюс 19 градусов днем до 28. В Ковандаке, Медногорске плюс 16 днем до 27. В Ясном плюс 20 днем до 28. В Оренбурге плюс 21 днем до 29 градусов. Кратковременный дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Октябрьский район Суторска поступило уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. По версии следствия, в марте 2026 года мужчина решил съездить по делам на автомобиле супруги. При этом он был лишен водительских прав и накануне употреблял алкоголь. Теперь суду предстоит изучить все обстоятельства дела и вынести решение. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о конфискации автомобиля «Мерседес», который использовался при совершении преступления. В Орске с наступлением теплого сезона резко выросло число ДТП с участием детей. За короткий срок зафиксировано 5 аварий. Один из самых тяжелых случаев произошел 13 июня на проспекте Мира. В результате наезда пострадали двое подростков на электросамокате. ФИФА может пригласить юношескую сборную России на международный турнир для игроков до 15 лет, сообщает Лента.ру. Соревнования планируют провести в сентябре в США. Участие в них смогут принять все 211 футбольных ассоциаций. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. При этом ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о возвращении наших команд. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились.

радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио хит «Подушка шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Было и не стало.
1: Просто кто-то проиграл, и теперь 4 косаря не стало.
2: Мне попалась эта песня, я такой, это вообще, что такое? Какие песни пели ваши времена, Виталий?
0: Я, кстати, ее первый раз слышу. 8.06 на студийных часах. Здравствуйте всем, доброе утро, друзья. Подушка шоу, Виталий, Дмитрий и Илья. Мы снова с вами. Как всегда, приятного аппетита тем, кто завтракает. Хорошей дороги на работу, не перегрейтесь, пожалуйста.
1: Там солнышко уже прям вовсю работает, как мы, уже прям жарит на максимум.
0: Прям как мы. Вот, а тема для беседы у нас сегодня ваш навык.
1: Какое ваше умение вызывает удивление у окружающих?
0: Вот Илья уже признался, что он может засунуть кулак в рот.
2: И не себе. Не по своей воле.
1: Не себе, если кто-то плохо работает, а так в целом. Не, могу. Ты можешь пока зачитывать, я как раз сейчас приготовлюсь.
0: Ну давай. Он все-таки обещал продемонстрировать.
1: Я обещал. Я как бы...
0: Давай.
1: Мужик сказал, мужик сделает.
0: Значит, Алексей написал. Умею определять почти любую песню по первым 2-3 секундам. Я, Алексей, сразу ставлю под сомнение. Вот, например, песню «4 косаря» вы вряд ли бы узнали.
2: Согласен абсолютно. Да. О, Илья засунул в рот. Сейчас мы на него переключим, не вытаскивай.
1: Ужас. Он это сделал.
2: Тебе помочь вытащить? Что ты плачешь-то? Я не понимаю.
1: Ну, держать-то долго.
0: Давайте так скажем. Как знаете, предупреждают в роликах, в фильмах. Трюк исполнен профессионалами.
1: Конечно.
0: Не повторять, да.
1: Ой. Ну да.
2: И вот он еще, его еще руководить поставили.
1: Рукой вожу.
2: Не там ты водишь.
1: Ужас.
0: Ну вот, удалось вам нас удивить.
1: Ну вот, да. Есть такое.
2: А кстати, давайте еще, кроме темы этой. У меня вчера случай смешнючий был. Вообще, я обалдел. В общем, идем мы с моей, значит, магазин. Ну, там, в разноцветный, так скажем. Вот, на подходе нас встречает парень. Ну, видно, что там, ну, не сильно из благополучной семьи. Там такой, и что-то по зубам у него какие-то проблемы. Он что говорит? Извините, там, не купите еды? Ну, а когда...
1: No.
2: Именно еды, то есть не то, что там денег попросил. Ну, ладно, я говорю, ну, вообще, говорю, ну, некогда. Что, говорю, что хотел? Ну, еды, говорит, там, что-нибудь. Я говорю, ну, ладно, пошли, говорю, мы сейчас как раз вот туда идем, мы тебе купим и вынесем. А он такой, и меня первое, что смутил, он такой, я вообще шаурму хотел. Я говорю, подожди. Говорю, я шаурму не буду ждать. Вот, говорю, мы в шаурму, если пойдем, там оплата, когда они уже сделают. Я говорю, я, ну, извини, я не буду там 20-30 минут стоять. Вот, я тебе вынесу что-нибудь. Ну, мы пошли, купили, думаю, ну, что там, купили там сосисок, получается. Купили, получается, мы помимо них, господи, вспомнить бы что...
1: Но хлеб, наверное.
2: Не хлеб, мы купили что-то сладкое, там эти кексы какие-то, наборы,
0: неважно,
2: воды.
0: Ну, купили,
2: да,
0: что-то,
2: купили,
0: да.
2: Короче, выносим. Ну. Он такой, ну, мы сосиски первые даем, он такой, ой, не, это не надо. Я говорю, чего? Ну, сосиски не надо, вот мне сладкую воду. Я говорю, значит, ты не хотел есть, братан.
0: Конечно, нет. Дело в том, что это уже происходит достаточно давно. Молодые люди, девушки, вот таким вот образом, они приходят в супермаркеты, гипермаркеты, неважно. В общем, эти
1: магазины.
0: Они прям подходят к тебе, прям могут к любому подойти и сказать, купите нам, пожалуйста, еды.
1: Но.
0: Просто не потому, что нам, ну, мы там это...
1: Да, мы тоже хотим.
0: Да. А просто мы хотим, у нас нет денег, ну, вот сейчас вот, а мы хотим есть. Купите нам еды.
1: Да.
0: И причем делают они очень напористо это, то есть прям буквально чуть ли не с наездом даже. Иногда вот такие примеры тоже бывали уже. То есть и люди, вроде бы, знаешь, они... Ну, такие...
1: Не отвертеться, да такое ощущение?
0: Ну, ладно, ну, там, понятно, что покупают, ну, какую-то мелочь там немного. Ты, наверное, может быть, даже единственный, кто взял целую упаковку сосисок купил.
1: Не, я колбасу так покупал.
2: Я что говорю? Мы с моей смотрим друг на друга, как два дурака. Мы говорим, ну, ты, значит, парень не хотел есть, потому что я вспоминаю, когда у меня не было денег, я там макароны ел, которые я нашел где-то там, вот, где-то в съемной хате. Вот. Им лет 800, наверное, уже был. Вот. А здесь мы такие, ну ладно, ладно, сами съедим. Да. Я вон на завтрак точу сижу. Эти сосисоны.
0: Так что это происходит повсеместно, да.
1: Давайте стал, так сказать. От сосисок, да, от темы к теме перейдем.
0: Марина пишет: могу уснуть где угодно. В автобусе, на концерте, в аэропорту, даже стоя однажды задремала. Муж говорит, это суперспособность.
1: Вот самое смешное то, что ты иногда можешь уснуть где угодно, но возвращаясь домой, ты ложишься спать, и такой мозг: нет, нет. А мы все. Вот когда я хотел, я тебе говорил.
0: Я вчера дважды, можно сказать, отключился в кресле парикмахера. Да. И причем суперспособность, я глаза не закрывал. Я серьезно вам говорю, я даже сам поразился. Я увидел кратковременный сон, и я понял, что я... Глаза-то у меня не закрыты. А почему они не закрыты?
2: У тебя сонный паралич был.
0: Нет, потому что я стеснялся закрыть. Ну, думаю, сейчас это скажут еще там какой-нибудь пьяный или что-нибудь.
2: Я вот так вот с открытыми глазами научил спать, когда ехал с цыганами в поезде. Вот, не дай бог, что-то пропадет.
1: На самом деле, у меня вот парикмахер, который у меня есть, она уже знает, я могу прийти после работы прям и все, и прям в
0: хапучи. Я стесняюсь, я не могу.
1: Я потом просыпаюсь, сразу красиво выспался.
0: Я подозреваю, что они все равно догадываются, что я периодически
1: конечно. Вот так это мало. Это тебе так кажется, ты как будто да. все контролируешь.
0: Я так всегда так глаза так.
2: Виталий просыпается.
0: Все под контролем.
2: Ни волос, ни парикмахера, да?
1: Ни денег. Штаны украли.
2: Ничего.
0: Главное, почему ты именно у парикмахера, понимаешь? То есть, когда я выхожу, все нормально.
1: А потому что голову стимулирует сразу так приятно становится.
0: Ладно, друзья, в общем, способности, которые удивляют...
1: Да тут сообщений куча. Просто проболтали все.
2: Да, ну у нас уже время. Короче, всему Оренбуржью привет из Владимирской области. Смотрю вас недавно. Люди, будьте здоровы и счастливы. Ольга пишет. Оль, спасибо.
1: Да, спасибо.
2: По теме. Марина, могу уснуть где угодно.
1: Это уже прочитали,
2: да.
1: Помню дни рождения почти всех знакомых, даже тех, с кем не общались лет 10. Вот это вообще супер. Я не помню дни рождения людей, с которыми я общаюсь. Это мать мой день рождения, не помнит. Она мне однажды спросила, а ты когда родился? Я говорю, мам, ты что, обалдел, что ли? Я говорю, хорош, не прикалывайся так.
2: Я не основных детей тоже не запоминал бы.
0: Можно я завершу вот этим сообщением? Макс написал: умею жонглировать яблоками.
2: Браво.
0: Спасибо.
1: Хоть пишите, где-то Макс работает.
2: Да.
0: Пишите 8922-877-2929. Способность, которая удивляет ваших знакомых друзей.
2: Маршал. Это правда. Да, Маршал Джефферсон. Его услышим и к календарю.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Да, друзья, 16 июня у нас на календаре. Давайте посмотрим, какие события на этот день приходятся. Ну, первое, что это Международный день семейных денежных переводов.
2: Все мужчины переводят своим женам.
1: Вот, накануне буквально я это и сделал.
3: Давайте не будем на плохом.
2: В обратную сторону это не работает.
1: 16 июня 1903 года Генри Форд основал автомобильную компанию Ford
2: Motor. Ну, культовый человек, его Ford Model T, и это человек, который первый сделал именно конвейерное производство автомобилей, ультрадешевых, что как раз-таки в массы их и вывело. Поэтому спасибо ему большое.
1: И сейчас это Ford, или он уже под кем-то, как сейчас принято, какие-то поглощения же компании?
2: Но Ford входит в General Motors. А, вообще, General, да. Это, они всегда находятся под кем-то.
3: Как зовут Марадонну?
2: Как зовут Генри?
1: Ford, кстати. О, молодец. Кстати говоря, в том же году, в 1903-м, была зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola 16 июня. То есть у них в один день, в один год...
2: Два культовых бренда.
1: Да, представляете?
2: Да, вообще обалдеть.
1: Обалдеть. Так, что еще? Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Друзья, 63 года назад это произошло 16 июня. Так, мы, опять же, ничего не пропагандируем, но сегодня день чекушки.
3: Денка праздником.
1: Перестань. День свежих овощей сегодня.
2: Вот это хороший праздник, надо праздновать.
1: Да-да-да.
2: Надо купить, салатик сделать вкусненький.
1: День младших братьев.
2: Это мой праздник.
1: А, есть, да?
2: Я младший брат.
1: А, ты младший.
2: Да, у меня сестра на 9 лет меня старше.
3: Вот. А я, наоборот, старший.
1: Старший.
3: Как и Виталий.
1: Так и я, да. Всемирный день морской черепахи. День рождения лагеря «Артек». Кстати, 101 год ему исполняется.
2: Культовый лагерь.
1: Абсолютно верно. Действующий до сих пор,
2: в общем-то. Да, и он сейчас, кстати, планку задирает такую, то, что все дети, которые там активисты, очень сильно туда стремятся, но не каждый туда попадет.
1: Ну, конечно. Как, впрочем, и тогда.
2: Да.
1: День отправления в дальнее плавание 3 бумажных корабликов.
2: Ну, ребят, по бумажечке
1: хотя бы
2: делаем.
1: По кораблику.
2: Да, хотя бы по кораблику и так далее.
1: Да. Международный день водопада сегодня еще. И, пожалуй, мы отметим день повторного использования еще сегодня, да?
3: Только бумаги.
1: Ну, насчет повторного использования, не знаю. Нет, ну, это мы не слушаем, это, да. Я имею в виду какие-то вещи повторное использование.
2: Ну, стаканчик пластиковый.
1: Например, да.
2: А почему нет?
1: Да, почему нет?
3: А вы про что?
1: Это вы про что?
3: Я про стаканчик.
1: Мы про стаканчик.
3: Я тоже постирал и заново.
1: И международный день домашней прислуги еще сегодня, друзья. Но вряд ли кто-то из нас, наверное, может поздравить кого-то, да?
2: Ну, мы не можем.
3: Скорее нас, да. Дома.
1: Скорее нас поздравят, да. Ну, вот это. По дням рождения, кстати, Митхун Чакраборти родился сегодня. Это действительно, друзья, это легендарный индийский актер. Он родился в 1950 году. В этот день исполнитель роли Джимми в страшно популярном в Советском Союзе фильме «Танцор диско». Да, да. Вот и, собственно, все. А, кстати, у вас нет этой песни?
2: Вот она в оригинале.
3: Зачем она тебе нужна?
1: Я понимаю.
3: Не нужна тебе эта песня, брат. Поверь мне на слово.
2: Брат. Реклама.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Алло, Вова, как называется магазин на 8?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до 28. В Ковандаке, Медногорске плюс 16, днем до 27. В Ясном плюс 20, днем до 28. В Оренбурге плюс 21, днем до 29. Кратковременный дождь возможен на всей территории Восточного, да и в целом Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Неправильные новости, 29 минут 9 на студийных часах, как всегда у нас, и начнем с такой новости. Житель Екатеринбурга выстрелил себе в ногу, чтобы проверить, насколько это больно.
3: Какой ужас. Не повторяйте никогда, пожалуйста.
2: Конечно, не
3: надо. Это больно.
2: Это действительно больно. Вот вчера у нас была новость, что мужчина, заставил укусить себя гадюка, чтобы у него выработался иммунитет. Но он, естественно, не выработался. И тут примерно очень похожая ситуация. Короче говоря, мужчина, в чем причина-то? Он решил похвастаться пневматикой перед своей дамой.
3: Понимаете?
2: Да. Сказал, смотри, как я могу. Ну вот... Примерно так,
3: вот
2: да?
3: Вот так вот все из-за девушек.
2: Да-да-да. Вот. И, значит, выстрелил себе в бедро. Испытал, естественно, дикую боль. Вызвал скорую. Но ему наложили швы. Потом впаяли административку за стрельбу в неотведенном месте. 40 тысяч
3: неотведенного
2: рублей.
3: Человека.
4: Еще и 40 тысяч.
2: Да.
4: Вот это ты, конечно, похвастался. Вот это молодец. О, умна палата. Ну.
2: Ой, кошмар какой-то. А что еще интересного произошло? Шло в США, пара отбилась от медведя топориком и бутылкой.
5: Красиво.
2: Вот, он, значит...
3: Я!
2: Да, напал на них и на их собак. У них по-другой, в общем-то, ничего не было. Был только топорик и бутылка. Причем бутылка с водой. С чем-то там.
3: А, пластиковая еще.
2: Да. Вот, а женщина принялась колотить ею хищника, пытаясь отвлечь. Мужчине удалось вырваться. Он добежал до дома, принес небольшой топорик. И после этого, как говорится, зверь ретировался. Вот, что еще интересного есть, озвучили самые необычные профессии в мире. Ну, как всегда, такие рейтинги проходят периодически. Так вот, появился среди них в списке слушатель пармезана.
3: Мой хороший, что тебя беспокоит? Скажи, тебя неправильно нарезали, да? Я понял. Хранился плохо, да? Или ты слишком твердый, да? Ты хочешь быть помягче?
2: Да. Короче говоря, называется профессия парфюмер-ароматист.
3: Ага.
2: Да.
3: Он нюхает его.
2: Да.
5: Интересное у вас удовольствие, Илья.
3: Это мемчик.
2: Непонятно, да. Вот, так, что еще? Ну, вот по профессиям еще, кстати. Например, есть такая профессия инженер хаоса.
3: Инженер хаоса?
2: Не музыки.
3: То есть он... Наведем суету.
2: Представляете, это IT-специалист, который намеренно ломает систему, устраивает сбои серверов, разрывает соединения, перегружает базы данных, и все для того, чтобы найти слабые места раньше, чем это.
3: А, ну это по-другому называется белые хакеры.
2: Да.
3: И, кстати, они зарабатывают очень много денег, особенно в больших IT-компаниях, там сотни тысяч долларов готовы платить за любую уязвимость. Там в Apple, по-моему, там или 100 тысяч долларов тебе дают, если ты нашел какую-то уязвимость.
2: Да.
3: Критически.
5: Ну, я, конечно, видел только черных хакеров.
2: Ну, хорошо.
5: Вот из Уганды.
2: Вот такие новости.
5: Так, а у нас далее бензиновая лихорадка. У Виталия уже почесывается. Вот, 21-103-7, набирайте.
0: 96-33. Реклама.
6: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: Итак, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте «Бензиновая лихорадка». И снова попытка выиграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток».
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Владимир.
1: Владимир. Владимир, сколько мы крутим с вами барабан?
3: Да давайте стандартно 3.
1: Три раза. Хорошо. Вот, ну, видите, Бог уже любит, стандарты уже появились.
2: Там до 7 можно, а тут троица.
1: Как в футболе.
2: Но, ну, давай. Но. И первый круть сделал у нас Виталий. И выпало...
4: Десяточка.
2: 10 литров.
4: База.
2: Так. Второй круть.
4: Что там Давай. Дальше? Это 18.
2: И вот сейчас по логике должно быть типа 2.
4: Очень мало. Да. Да.
2: И провал!
4: Мы что-то как будто в обратную сторону радуемся.
1: Да, что радуетесь-то, я не пойму.
2: А, кстати, провала просто давно не было, мне кажется.
1: А, ну, повод действительно.
2: Поздравляем с провалом.
1: Владимир, к сожалению, нет, не удалось сегодня ни одного литра выиграть.
2: Ничего страшного, Владимир, но у нас есть к вам вопрос по нашей сегодняшней теме. Какое ваше умение вызывает удивление у окружающих? Есть ли у вас такое умение? Может, какое-то у вас есть сверхспособность в плане того, что голос меняете, либо запоминаете, либо можете, вот как у нас здесь писали, спать где угодно? Есть ли что-то подобное?
3: Что-то прямо так быстро вспомнить ничего не могу.
4: Бензин в лихорадке проиграть.
2: Да. Вот это суперспособность. Но вы подумайте, напишите.
1: Владимир выигрывал как-то.
4: Не, понятно.
3: Было.
4: Но тут вариантов того, чтобы он проиграл, 4 к 24. И он это сделал.
2: Отлично. А ваш утренний привет, Владимир.
3: Ну, конечно, большой привет вам, что вы нас развлекаете каждое утро. Всему городу Орску. Ну и всем тем, кто меня узнал.
2: Спасибо.
4: Спасибо, Владимир. Всего доброго.
2: Хорошего дня вам.
4: Да, и нам.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Помню, как ты подошел.
1: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Ну, в данном случае экспонаты это мы на несколько минут, когда появляется в студии Ирина Каргополова. Ирина, здравствуйте вам.
2: Всем доброго утра, отличного настроения.
1: Она нас рассматривает со всех сторон, да, и делает выводы.
2: Не со всех.
3: Ай-яй-яй, зачем на
2: кухню? Фрейча зашел в студию, да?
1: Психологи, и особенно те, кто вот находится где-то, где стоят экспонаты, в общем, так всегда и делают. О чем мы сегодня говорим-то, кстати говоря?
3: Сегодня мы говорим про дофаминовую яму. Да, то есть момент какой? Лично по себе понял, то, что на праздниках очень хорошо провели время с друзьями, возвращался обратно домой и понял, что вот не хочется ехать куда-то обратно, хочется еще остаться, и понимаешь, что вот после вот этого всплеска эмоций приятных сразу куда-то ты падаешь вниз, и тебе становится грустно, печально, и ты такой...
4: Это называется жизнь.
3: Да, это называется жизнь в нашем мире. Но я так понимаю, что, по крайней мере, как и не психолог, я это рассуждаю, что это какая-то дофаминовая яма, что у тебя сначала было очень хорошо, а потом ты понимаешь, что тебе нужно возвращаться в реальность, такой...
2: Вот. Представляешь, сама дал определение мощное возвращаться в реальность. Да, то есть я там создаю что-то нереальное для себя, в котором не заслуживаю по каким-то причинам на постоянной основе. У меня сегодня бесит наушники.
3: Мой банковский кошелек не дает этого делать на постоянной основе.
2: И это высокий уровень неудовлетворенности своей жизни на каком-то этапе возникает. И приводит, кстати, к серьезным таким моментам, которые могут вылезти в неврологических аспектах, в принципе, психосоматических и психосоматических. Да. Вот.
4: А, и над беды этим... с башкой, понимаешь?
2: Не только с башкой. Со здоровьем. В прямом смысле это бьет в первую очередь на здоровье, да, потому что там бы еще протестировать, да. Бывает, что, знаете, как так, сразу сейчас категории ведем, да, у нас есть такое понятие выгорания, да, которое уже заезжено, как считается. На самом деле это состояние выгорания именно в формате работы, когда вы не можете находиться на работе, вы устаете, вас раздражает, все, что происходит вокруг, нет мотивации делать эту работу, снижается качество работы. Да, и вроде все нормально, но и здесь два выхода. Либо вы действительно устали, у вас идет перегрузка, и нужно отдохнуть, и длительный отпуск помогает вам снова пробудить это желание, восполниться и прийти с новыми ресурсами. Либо это же выгорание связано с тем, что человек засиделся на работе, и у него уже достаточно опыта, достаточно ресурсов, даже их много накапливается, но формат, в котором он работает, для него уже устарел, и он не может там реализовать весь свой потенциал и опыт, который накопил. И ему нужно двигаться дальше. Но вот это состояние конфликта, что человек не готов принять решение, у него может быть еще обостриться, да, синдром самозванца, что он недостаточно знает, недостаточно умеет, что нет на рынке еще подходящей вакансии, да, а плюс еще он уже понимает, что он лучший специалист, а еще не закрывается по зарплате этот вопрос, да, то есть платит меньше, чем его опыт того требует, это тоже возникает, вызывает внутренние конфликты, вот это отторжение от рабочего места, да. А есть экзистенциальный вакуум, это такое более глубокое понимание, когда человек, в принципе, задается вопросом «зачем?». И такое на уровне смысла жизни, да? И такие философские вопросы поднимаются, но он опаснее тем, что как раз-таки образуется вот этот вакуум, пустота, и все, что работает, да, там, вообще все рекомендации психолога в этот момент могут не работать. И даже то, что вам помогало раньше, восстановиться, да, там, отдохнуть, длительный отпуск, все равно не возвращает вас в нужное состояние. Идет такое разочарование постоянное. Вот, и здесь работать с этим все-таки нужно с поддержкой и переходить на новый уровень. Что это значит? Ну, например, если человек также вот уже с набором опыта, он там хорошо зарабатывает, даже есть, ну, достаточно до статуса получил, закрыл все свои потребности, которые были первичны, и он не видит смысла, потому что он живет вот в этой рамке, задача расширить и создать новые смыслы жизни. Ну, например, если опыт большой, можно стать наставником для начинающих. Да, и это уже совершенно новая социальная роль. То есть абсолютно новый опыт, с которым вы еще не сталкивались, но он будет продолжением и развитием ваших сфер деятельности. Это тоже иногда помогает. Ну, кто-то в эти периоды совершает такие глобальные перевороты в жизни, да, это переезды, смена профессии полностью. То есть у меня 4 профессии освоено. Да, то есть 4 четких направления с дипломом, с подтверждением, с опытом, с наработками, со всеми. То есть я разочаровывалась, да, в профессиях. с этим сталкивался. Часто. Ну, за 30 лет.
3: Раз 4, да, да.
2: Да, 4, да. То есть много что попробовала. Поэтому для меня эта тема остра и очень знакома со всех сторон.
3: Хорошо, ну вот, грубо говоря, на данный момент, если мы говорим, если люди сталкиваются вот с таким похожим, грубо говоря, явлением, когда вот они из отпуска выходят и вот не хотят вот понимать, что вот сейчас вот, вот в эту дофаминовую яму, да, так ее будем называть, попадут, как им можно, по крайней мере, нивелировать, немножечко смягчить углы для того, чтобы было...
2: Чтобы смягчить углы, нужно на сутки или на двое пораньше приезжать с отпуска, если мы говорим про длительный отпуск.
3: Ну, так,
2: чтобы
3: если
2: адаптироваться, да. Если не продлительный, то не берите нагрузки, вот знаете, как с карьеры в этот в обрыв, в омут с головой не ныряйте в первую неделю, потому что всегда есть адаптационный период. Здесь нужно подстроиться, да, уже разрешить себе вот перебеситься, проораться, проплакаться, да, и потихоньку, да, выпустить пар и потихоньку принять тот факт, что это, что вот вы пока не готовы что-то менять, да. И встроиться в процесс. А найти поддержку окружения, которое не будет вас, да что ты дурью маешь, что вот это не будет вас клевать, а наоборот разделит с вами ваше состояние. Да, найти хоть какое-то новое увлечение или что-то изменить в ежедневности. То есть в каждом дне добавить что-то, пусть 20 минут, чего-то нового. Это перегрузит перестроит мозг. А еще рекомендую пройти чекап здоровья, потому что вот это состояние часто связано с неврологическими аспектами. Есть такое даже заболевание на фоне вот выгорания, длительного стресса, потому что ну, сейчас у нас постоянный стресс. Даже если он не связан с работой, то внешние какие-то процессы. Мы уже с вами даже в таком возрасте, когда у нас меняется окружение в связи с состоянием здоровья, да, и жизненными циклами. И это все на нас оказывает влияние. И здесь задача, нужно еще протестировать свой организм, а с чем связаны ваши вот эти, как мы их назвали, да, в эфире дофаминовые ямы. Что вас так кидает из одной состояния в другую, то что это может быть связано реально с неврологическими аспектами. Это может быть связано с любимостью хондроз, он как влияет? Он блокирует работу мышц и нарушаются обменные процессы. Соответственно, кровь, кислород, полезные вещества в органы не поступают. А один из симптомов – это как раз-таки астения. Ну, то есть слабость. В мышцах слабости, в общее состояние слабости, потому что недополучаем. Да? Проблемы с желудочно-кишечным трактом тоже могут вызывать грусть и печаль, да, потому что некомфортно. Поэтому здесь очень важно отследить состояние здоровья, чтобы понять, с чем это действительно связано.
3: Вот так вот, неожиданно. Вот так.
2: Да.
3: Что от здоровья и психоэмоциональное здоровье может зависеть.
1: А это все, как всегда же, связано. Так.
3: Ну да, но все равно каждый раз, когда ты это слышишь, ты такой думаешь, вау.
2: Да. Но это вот этот три кита, на котором держится наша...
1: Удивлять не перестает, да, я согласен. Спасибо, да, Ирина.
3: Спасибо большое.
1: За разъяснение.
2: Все, идем к врачу.
3: Погнали, прям сейчас.
1: Хорошо, заезжаем.
2: Вечеринка 35+.
3: Идем к врачу. Баранный коктейль всем.
1: Витаминный.
4: Ну вот я и остался один.
1: Ничего, ты скоро присоединишься.
2: Да, через два дня.
0: Психолог отвечает.

0: в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Вновь о погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 21 градус днем до 28. В Ковандаке, Медногорске плюс 19 днем до 27. В Ясном плюс 23 днем до 28. В Оренбурге плюс 22 днем до 27 градусов. Дождь, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп», бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Западный перенос воздушных масс над территорией региона продолжит охлаждать атмосферу, не позволяя ей сильно нагреваться. Влажный воздух способствует активной грозовой деятельности и нехарактерному для июня количеству осадков. По данным метеорологов, июнь 2026 года в Оренбургской области заметно отличается от последних лет. Он более прохладный и влажный. Так, например, в Оренбурге уже выпало 153% от месячной нормы осадков. Этот погодный тренд сохранится и на этой неделе. Защитник Оренбурга Факт Муфи признан лучшим игроком команды по мнению болельщиков. Муфи занял первое место по итогам голосования. Он всего на 1% обогнал полузащитника Хорди Томпсона, лучшего бомбардира команды в сезоне. Также в пятерку лучших вошли хавбеки Евгений Болотов и Имерджан Гюрлюк. Замыкает топ игроков Оренбурга голкипер Богдан Овсянников. В России на треть сократился ввоз новых машин из Южной Кореи. В мае 2026 года наша страна закупила автомобили примерно на 53 миллиона долларов. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А к такому выводу пришли аналитики РИА Новости, изучив таможенную статистику. Тем не менее, Россия продолжает оставаться в списке 15 ведущих покупателей южнокорейских автомобилей в мире. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Да, друзья, вот так. 9.06 на студийных часах у нас. И к предыдущему выпуску новостей добавим обязательно, что в Оренбургской области объявлена ракетная опасность. Пожалуйста, будьте аккуратны. Телефон спасения при экстренных случаях 112.
1: Да? Да, если вы в здании, пожалуйста, держитесь подальше от окон. Зайдите в помещение с несущими стенами или помещение без окон. Сядьте
2: под
1: на пол.
2: Страховка, да, не мешает.
1: Да, на пол возле несущей стены. Если вы в транспорте, сохраняйте спокойствие. Желательно покинуть транспортное средство, определите себе более надежное укрытие, то есть это подъезд дома, подземный переход или паркинг. Не оставайтесь, пожалуйста, на открытой местности. Когда закончится эта опасность, не торопитесь выходить из защищенного места, внимательно смотрите под ноги, не поднимайте земли незнакомые предметы. 112 — единый номер вызова экстренных служб. Поэтому просто сохраняйте спокойствие. За все актуальные информации заходите на сайт, на телеграм-канал, на макс-канал orsk.ru, категория 18+.
0: Да, совершенно верно. Так, ну а мы продолжаем тему разговора. Ваша способность...
2: Вы как-то песню обошли стороной.
1: Это «Септембо».
2: Да,
0: наша... Кстати, это... да, расскажите.
1: Равиль,
0: да,
1: Диас взял себе псевдоним «Септембо», делает очень классные треки. Вот это был один из них. И...
2: Человек, который озвучивает все на радиохите.
1: Который является бренд-войсом.
2: Да,
1: радиохиты, который делает оформление наше красиво. То есть...
2: Вот все голоса, которые вы слышите в эфире, да?
1: Да.
0: И это... самое главное, что у нас наш с вами, так сказать, земляк, житель Орска.
1: И там есть очень много треков, которые вы можете послушать, и они действительно динамичные и смогут поднять вам настроение.
0: Наверное. Так, еще раз тему объявите, я, пожалуйста.
1: Тема у нас сегодня такова. Какое ваше умение вызывает удивление у окружающих?
0: 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: Лилия Егорова сразу пишет: доброе утро, тратить ЗП, да ее приходит.
1: Вот это да! Причем в какой-нибудь маркетплейс сразу засаживай.
0: Это знаешь, как говорится, я еще деньги не получил, но я их уже потратил.
1: Это такое бывает. И на самом деле бывают такие периоды времены, когда у тебя, например, все запасы заканчиваются, там необходимые, грубо говоря, бытовой химии. Ты такой понимаешь, что надо одежду купить, а тут еще тормозные колодки заказать, и ты такой себе просто корзину заполняешь, просто ждешь, когда прыгнет денежка на карту, такой, заказать сразу. Такое бывает.
0: Матвей написал: мое умение в том, чтобы ничего не учить и получать пятерки. И все этому удивляются. А в 8 классе это очень трудно, ведь много нужно знать, но у меня получается, ведь это так легко. Матвей, я могу тебе сразу сказать, очень заметно, что ты ничего не учишь.
1: И странно, что получаешь пятерки, да?
0: По сообщению, которое я сейчас прочитал, мне пришлось самому все исправить ошибки. Так что, нет, Матвей, лучше учи.
1: Да, нет, учиться надо определенно.
2: Начни с русского.
0: Да. Из правописания.
2: Ладно, потроллили, но Матвей, спасибо за сообщение.
0: Нет, кстати говоря, это такое дело, у меня ведь тоже и в классе, я думаю, что у многих такие были люди, которые действительно не отдавали всего себя учебе, но каким-то просто невероятным образом, когда их вызывали к доске, то есть они даже не тянули руку, а вот просто, да, вызывали, он отвечал от и до, и получал пятерку. И все удивлялись, как это у него получается.
1: Я тебе, вот честно, моя абсолютная история, когда учился в Орском индустриальном колледже, 3 года я сидел в наушниках, слушал радио, вообще ничем не учился, сидела рядом девушка-отличница, которая на пятерке на одни сдавала. Мы пришли на экзамен, у меня за экзамен 5-4, у нее 4-5. Внимание, вопрос, кто эти 3 года провел лучшим?
0: Ну, действительно, способность такая.
2: Смотря какое радио ты слушал.
1: Плохое. Сейчас оно уже плохое.
0: Анна пишет: умею идеально копировать голоса нескольких коллег. Иногда звоню друзьям и разыгрываю их.
1: Вот это... Ну, кстати, очень интересно. Многие пытаются нашего президента пародировать чаще всего. А тут как бы с коллегами это...
0: Ну, с коллегами, да. Вот звонит тебе, например, вышестоящий коллега.
1: Извините, я не могу сейчас разговаривать.
0: Да. Витя пишет...
2: Вы должны голосом шефа премию выписать. Так, вот этому...
1: Там не надо. Давай, не надо. Не надо.
0: Витя написал: умею открывать бутылку лимонада глазом, но повторять не советую.
1: Совершенно верно. Лучше не стоит.
2: Лучше зубами, да.
1: И зубами не стоит.
0: Не надо.
1: Я понимаю, если бы ты был стоматологом, тогда мог такие советы раздавать, а так не надо.
0: Больше потратите на стоматолога.
1: Да, Ленчик пишет: доброе утро, ребята, по теме, когда я сдавал сдала на права и был автодром, я выполнила все упражнения на ручнике, но потом инспектор в конце заметил. Токийский дрифт.
0: Она, я имею в виду, машина способна все-таки двигаться?
1: Но у тебя, если, например, передний привод, задний, да, колеса блокируются, и ты как бы едешь, она как-то тащит за собой хвост. Поэтому это возможно, но это возможно, там резины не осталось вообще. Да. А Мария Меркула написала: «Доброе утро. Съездить в отпуск с минимальной суммой в кармане». Угу. Это вот, кстати, мы вчера также, да, обсуждали, кто может грамотно распоряжаться.
2: Смотря какая минимальная для вас, а то, может, у них минималка.
1: А, 250 тысяч долларов. Да. Это минимальная сумма, на которой могу съездить. Я экономлю.
2: В Лас-Вегас.
0: Вот хорошее сообщение от Натальи. «Могу без ошибок напечатать сообщение, не глядя на экран телефона. Проверено годами».
1: Кстати, вот на самом деле сейчас уже настолько палец до автоматизма дошел, что в некоторых случаях я общаюсь с человеком, смотря ему в глаза, могу спокойно также печатать. Да, есть ошибки, но это уже...
0: А там еще и исправляет же...
1: Но если, да, у тебя это включено, это... да, оно и поправляет. Опять же, мы возвращаемся в какие-то начало 2000-х, когда ты под столом на телефоне, на клавиатуре мог набить любое сообщение, несмотря вообще, просто в такт отбивать. Поэтому это, правда, сверхспособность.
0: Ой, вот еще от Танечки сообщение: «Помню дни рождения почти всех знакомых, даже тех, с
1: кем... Это мы говорили.
0: А, уже говорили,
1: да, это мы говорили.
0: Ну, тогда все.
1: Тогда пока все. Друзья, да. Какие у вас есть умения, которые умеют удивлять
2: от Натальи читали? Есть умение забывать, что хотела и зачем сюда пришло?
1: Нет. Нет. Да, оно просто отмечено как это.
2: А еще наорать за то, что кто взял мою вещь и убрал ее куда-то. А потом вспомнить, что это я ее туда положил. Наорать продолжаю.
1: Да,
0: да. Самое интересное, ты что не дочитал. Но все равно продолжаешь работать.
1: Все, я типа, говорю, не сдавайся.
2: Да, да, да. У меня мама по такому принципу живет, по-моему.
1: Там Рико написал вот только что. Опять ему не нравится, что я с утра. Дашу вернить.
2: Да.
1: Не вернем. Доброе утро, подушечки. Мое мнение — удивлять всех, когда я на работу выхожу как на праздник после любой гулянки. Это не интересует, да, и ты стаканчик
2: отвратительное сообщение.
1: Кстати, да, за самое оригинальное сообщение мы дарим стакан кофе от Кофе Лайка. Поэтому, друзья, пишите 8922-878-2929.
2: Мы пока прощаемся с Ильей.
1: До свидания. Рады были видеть. Пока!
2: Все, до свидания.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Говорим о погоде сейчас в Орске. Плюс, друзья, 21 градус днем до плюс 28. В Ясном в данную минуту плюс 23 днем до 28. Также в Ковандаке, Медногорск плюс 19 днем до 27. В Оренбурге плюс 22 днем плюс 27. Дождь кратковременный, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: 24 минуты 10 на студийных часах. И очередной выпуск неправильных новостей. В Польше задержали мужчину, который похитил 1800 рулонов туалетной бумаги.
3: Это что он такого съел? Что он такой? Надо побольше.
2: Не знаю, острый начос, может быть, шаурма.
3: Все вместе.
2: Кто знает.
3: И немного кефиру с огурцами.
2: Да, полицейские оперативно нашли подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Было бы смешнее, если бы они его нашли по размотавшемуся рулону туалетной бумаги.
4: Одному. Ой, дурак.
2: В логово прям привел бы этот след. А, так, и опять искусство заголовка у нас, да? Мужчина 35 лет искал лохнесское чудовище, а нашел жену.
3: Ну да.
4: Шутка сама напрашивается.
2: Сама, конечно, да.
4: Цель он достиг.
2: Ну, практически, да. Это была тоже энтузиастка, которая всю свою жизнь практически посвятила тому, чтобы как-то увидеть и доказать существование лохнесского чудовища. Ну, в общем, они сошлись на этой теме, вот до сих пор женаты, и, в общем-то, чувствуют себя неплохо.
4: И она нашла его.
2: Да, да. А полуголая дама в Екатеринбурге легла в городской фонтан и отказалась уходить.
3: Видимо, было очень жарко.
2: Ну, вот судя по погоде, наверное.
3: Хотя, а где это, в Екатеринбурге?
2: На Екатеринбурге.
3: А там, знаю, вот последнюю сводку еще жарко не было. Там
2: мне уже дожди. Было. У меня сестра там живет, говорит, уже...
3: У меня брат там живет. Он сказал, что
2: так,
3: там постоянно дожди.
2: Так,
4: кто-то,
2: так.
4: Кто-то
3: из них привирает. Он говорит, я всегда в Алибике.
2: Битва родственников.
3: В Екатеринбурге. Вызываем их, они пусть сами там дерутся.
4: А может, они так, знаешь, как говорит, я в Москве живу, а он живет где-нибудь в Туле. Там где-нибудь в области.
2: Она говорила, что было пару таких жарких дней, может быть, в эти дни как раз это и произошло. Короче, в результате она все равно самостоятельно вырезала из фонтана, и ее забрали правоохранители. Вот. И что еще произошло? В США мужчина купил в секонд-хенде куртку за $4, а в ней нашел $400.
4: Инвестиции.
3: Неплохо. Вот это в 100 раз.
2: 100 раз.
3: Вот это, я понимаю, предприниматель.
4: Пойду еще что-нибудь в секонд-хенде там возьму, да? Мало ли.
2: Эта куртка купила себя сама, сказал он после того, как обнаружил.
3: Еще 396 осталось, он такой, пойду.
2: Кстати, естественно, вы же знаете, когда выкладывается подобная информация, тут же подключается комментатор, и самый лучший комментарий звучит так. Чувак, эта куртка сама тебя купила.
3: Я думал, когда выкладывается такая история, подключается, кто правильно, налоговая, потому что незаконный достаток, да, уплатите.
2: Ну, вот такие новости.
3: Отлично, спасибо большое. Виталь, мы же сейчас двигаемся вперед, а там будет гороскопчик свеженький на сегодняшний день.
4: Пока, холидей бой.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Обещанный ранее гороскоп, дорогие друзья. Прямо сейчас, что астрологи советуют на сегодняшний день. 16 июня у нас на календаре. Давайте послушаем.
2: Надо прям.
1: Ну, я думаю, что да.
2: Скажи, пожалуйста. Попроси меня.
1: Ты чем ближе к завершению, тем мы, да?
3: Такой расхлябанный становится, да, немножечко?
2: Ну, честь сложно. Как, пожалуйста.
1: Давай так, не сложно, а принципиально.
2: Да, да. Ой, ладно.
1: Рыбы. Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только отказаться от них более-менее вежливо.
3: Водолей. Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею.
4: Козерог.
2: Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей.
1: Стрелец. Сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров.
2: Тетраэдров.
1: Тетраэдров. У них
2: дурак.
1: Углы самые острые.
2: Тетраэдра.
1: Я гуманитарий этим горжусь.
2: Я тоже.
4: Скорпион.
3: Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли они все верны?
4: Весы.
2: Вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше.
4: Дева.
1: Не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это сделаете, даже не особо этого добиваясь.
4: Лев.
3: Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить, у вас наверняка нет. Путешествуйте мыслью, она ничем не ограничена.
4: Рак.
2: Вам придется пойти на некоторые жертвы, зато впоследствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды.
4: Близнецы.
1: Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов и посмотрите, что получилось.
3: Не надо.
2: Казахские песни в эфире.
4: Телец.
3: Сегодня день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что вы способны его усвоить и без практических знаний.
4: Овен.
2: Вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение, придется что-то предпринять. Информация от igneo.com.
3: Так, ну, Виталий, сегодня давайте мудрость дня от вас. Конечно. Вчера был я, сегодня
1: вы. Ой, не знаю, друзья, не перегревайтесь, пожалуйста, будьте осторожны, пить побольше воды.
3: О, да, это хорошее,
2: замечание. Да, пейте воды. Блестяще.
1: Только воды.
2: Freed from desire. Также Grassland.
3: Uh-huh. Да, Perfect и, English.
2: Да, и Малахит. Вот это
1: уже. Вот это хорошо.
2: Винтаж. Потому что на русском.
5: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супер-дискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.

0: Хит «Усталый караоке».
1: Да. По-моему, была другая музыка.
2: Нет.
1: По-моему, ты перепутал.
2: Это оригинал.
3: Он так просыпается. В смысле, не караоке, Дим.
2: Да.
1: Не караоке у него, да.
2: У меня на будильнике стоит.
1: Доброе утро.
3: Это, знаешь,
2: я больше сплю так.
1: Как вы понимаете, это не записи из Круторожной, это подушка шоу. Ребят, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Не пугайтесь.
3: 21-103-7, код города 3537.
1: Есть звонок?
3: Да.
1: Алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы в аду.
1: Как вас зовут?
4: Евгений.
2: Евгений, отлично. Против Евгения. Здравствуйте.
3: Алло. Здравствуйте, здравствуйте, как зовут вас?
4: Здравствуйте, Иван меня зовут.
1: Иван. Иван и Евгений. Ну, да, задача ваша проста. Сейчас Дима будет включать песню, которую будет играть медленно, такая засыпающая. Вам нужно ее послушать и догадаться, кто ее исполняет. Если вы узнали исполнителя, выкрикивайте сначала свое имя, а потом уже имя исполнителя. Договорились?
4: Хорошо.
3: Да. Я все жду, Илья, я же говорю, я как-то посетил закулисье, так сказать.
1: Так.
3: Примерно слышал, что вы там предлагали. А где это все?
1: Что именно? Все есть.
3: Где классика?
2: Классика вот сейчас будет.
3: А, сейчас будет?
2: 3, 2, 1.
1: О!
5: Я не знаю.
1: По-любому знаете.
3: Имя знает весь мир.
2: Да. Владимир Владимирович.
1: В фильме «Привидение» еще было.
5: Да, да. Блин, как его?
1: Да.
3: Но он самый популярный певец.
1: У него такая прическа еще.
2: Да, моднявая.
1: Брюки клёш такие белые.
2: Сергей Брунов.
3: Сразу.
1: Сразу.
5: Я даже в костюме, да-да-да.
1: Комбинезон.
3: Не, ну мы все уже вспомнили. Костюмы, прически.
2: Он еще с бурундуками пел.
1: Он еще маме купил розовый Кадиллак.
2: Ну, с бурундуками. Классная подсказка.
5: Но... Так крутится, как всегда. Это когда
3: Иван, а вы? Это вы, Иван?
1: А вы Иван или не Иван?
2: Иван, а это вы, Иван? Или...
5: Блин, как же...
2: Ну, бурундуки с кем пели?
3: На «э».
1: Ну, вот можно сказать, вот Иван на английском.
2: Иван, ну-ка.
1: Ну да!
3: Да, да.
1: Прекрасно.
3: Тяжело.
1: Иван, ну мы вас поздравляем. Ну это прям классика, да. Но это прям надо знать. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Евгений, вы там как?
6: Да, да, нормально.
2: А Евгений получает у нас концерт на билет Элвиса Пресли.
1: В прямом эфире.
3: Мне знаете, что нравится? Евгений говорил, вспоминал. Иван молчал и вспомнил.
5: Я говорил.
1: А, это наоборот. Евгений молчал просто, да. Ну, Виталий попутал, ничего страшного.
2: Иван, это вы же, Иван?
1: Да. А Евгений, вы Евгений вообще? Легко.
2: Евгений, я Евгений.
1: Да, Евгений, ну давайте ваш утренний привет передавайте.
6: Привет вам большой. Меня узнал.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, главное, на позитиве.
2: Удачи, звоните.
1: Да, ну, Иван, мы вас еще раз поздравляем. Теперь ваш приветик.
6: Спасибо. Всему городу привет. Солнечной погоды, бездождливой сегодняшней
1: ночи. Мне нравится. Всему городу. Человек с утра на позитив. Прекрасно. Оставайтесь на линии, Иван. За эфиром пообщаемся, расскажем, как вы получите свои билеты, а пока что на правах рекламы. Отличная новость для тех, для всех любителей семейного отдыха и всех Иванов. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много чего интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23, со вторника по воскресенье с 11 до 23. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением, категория 0+.
3: Спасибо, Илья.
1: У тебя что, это скрежет твоих коленей?
2: Нет, это боль.
1: Ну, я поэтому спрашиваю.
0: Спит усталый караоке.

0: реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол. Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Алло, Вова, как называется магазин на 18?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим о погоде сейчас. В Орске плюс 24 градуса, днем до 28. В Ясном плюс 25, днем до 29. В Ковандыке, Медногорске плюс 23, днем до 27. В Оренбурге плюс 25, днем до 28. Кратковременный дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Everybody's gonna dance.
1: DJ Bobo.
2: Да, классный трек.
3: Мы это знали. Догадывались, Дмитрий.
1: Наш диджей.
2: Бобо. Бобо это когда вот уже старый.
1: Полное имя диджей Бобо какое.
3: Итак, друзья, ваше мнение, да, которое вызывает удивление окружающих, такая тема была сегодня. Дочитаем сообщения, которые пришли к нам на номер 8922-878-2929. Наш постоянный слушатель Таукихан написал, что может сделать, повторить что угодно, посмотрев или прочитав рецепт блюда или обучающее видео.
2: Слушайте, но на самом деле это круто, потому что я даже, например, те блюда, которые люблю готовить, я все равно такой... открываю, чтобы, ну, как подсказочка всегда была, чтобы такой, сколько там надо вот, ну, на всякий пожарный посмотреть. Если он это помнит, это прекрасно.
3: Это на самом деле навык очень хороший. Так, что еще? Вот написал ли нам в мессенджер Макс, мое мнение удивляет всех, когда я на работу выхожу как на праздник после любой гулянки.
2: Это где-то такое прочитал.
3: А это я вам потом объясню. Да,
2: хорошо, ладно.
1: У него свои источники.
2: Да, какие-то интересные.
1: Ну, значит, родственники пишут.
2: Кстати, наверное, хорошее сообщение на самом деле. То есть те люди, которые спокойно после любой вечеринки выходят. Ну вот этот Дима, кстати, из той же самой категории, который может тусить долго, потом прийти на работу, как ни в чем не бывало.
1: Через час.
2: Да.
3: Ну, на самом деле, там не совсем прям уж совсем как ни в чем не бывало, но это заметно крайне узкому кругу людей. Вот мне, например, потому что я с ним уже давно работаю, поэтому как бы я могу определить. А так, конечно, да, так на первый взгляд ничего не скажешь.
2: Наша Дарья пишет.
3: Да ладно.
2: Да. Вляпываться в истории даже на ровном месте.
3: Даша, где ты?
1: Да. Где? В какую историю ты вляпался?
2: Куда ты едешь?
1: Откликнись!
2: Подай знак! Скинь геометку!
1: Где ты?
2: Мы тебя потеряли!
1: В каком мешке тебя везут?
3: Да. Мы просто... Нет, это, знаете, как действительно звучит странно, потому что мы ни словом... Вот в течение двух дней мы вообще ни словом не упомянули. Как будто ничего не произошло.
2: А все нормально? Все хорошо.
3: Как бы, да, все нормально.
2: Кто такая Даша?
3: Так, все у нас...
2: Так, ну у нас, да, у нас все... сообщения кончились. И надо теперь выбирать человека, которому мы подарим стаканчик вкусного кофе.
3: Так, ну если вы не против, я бы, наверное, отдал бы вот человеку, который может выйти на работу как на праздник. После гулянки.
1: Это кто? Где?
3: Это в мессенджере Макс. Макс. Да, к сожалению, у меня имен...
2: Не, смешное было у Матвея, но как бы, да, мы здесь его и перебили, грубо говоря, тем, что он учится на пятерке, но тут как бы...
3: Мы разогнали.
2: Да, разогнали это все и как бы... На самом деле все сообщения хорошие, очень трудно выбрать.
3: Нет, понятно, да.
2: И про ручник прикольно, и тратить зарплату до ее прилет тоже прикольно.
3: А хорошо было.
1: Ну, кстати, да.
3: Впрочем, всегда.
2: Да, но если...
3: Можно битву устроить между Матвеем тогда и...
2: Да нет, Виталий, вы знаете, сегодня... Не как чай блюдца, биться мы не будем.
3: Не будем.
2: И мы все-таки в вашу сторону. Жарко, уже со стороны вашего опыта доверимся. И поэтому сообщение, которое... Можете еще раз его произнести?
3: Да, мое умение удивляет всех, когда я на работу выхожу, как на праздник после любой гулянки.
2: Вот чтобы с гулянки было легче выходить, вам стаканчик кофе от нашего партнера Кофе Лайк и достается. И теперь на правах рекламы. Выпьем кофе Лайк. Помогает проснуться утром, зарядиться днем и приятно провести вечер. Адреса: город Гай, улица Ленина, 46, Новотроицк, Советская, 84, Мария Корецкая, Советская, 44А, парк Советская, 93, остановка Гагарина.
3: Да, спасибо, Илья, спасибо вам всем, друзья.
2: Всем спасибо, что пишете. Нам от этого отрадно. И поэтому мы завтра тоже вернемся в той же самой компании. Да, и поднимем вам настроение снова.
3: И любовь будет с утра вместо Дарьи.
1: Да, любовь.
2: Любовь, похожая на Илью.
1: Какая...
3: Да, Дарье, привет.
1: Есть такая песня «Собака женского пола, любовь». Вот, вот про вас.
2: Матвей Жуманджи.
1: Да, да.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По информации региональных властей, на территории Оренбуржья объявлена ракетная опасность. В связи с этим включены сирены. Жители призывают сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями. В экстренных ситуациях доступен единый номер вызова служб 112. Власти рекомендуют не распространять неподтвержденные данные и действовать строго по инструкциям от оперативных служб. Днем 16 июня в большинстве районов Оренбургской области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и градом. Ветер западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы усилятся до 11-16 метров. Воздух прогреется до плюс 25, плюс 30 градусов. Как уточняют синоптики, погода будет с переменной облачностью. Солнечные прояснения сменятся ливнями и грозовыми явлениями. Местами возможен град. Александр Лукашенко предложил ликвидировать все ядерное оружие в мире. Об этом президент Белоруссии заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Он отметил, что это нужно делать поэтапно. 8 июня доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира показал, что ядерные державы в 2025 году продолжили наращивать свои ядерные арсеналы. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы у нас получилось, и ты сможешь.
8: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
9: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Как всегда, бодрость, танцевальность и, естественно, любимая хитовость. Все это здесь, на Смотри Радио. Давайте заряжать друг друга. И сделал это я в эфире. Кто-то говорит, Володя там поет. Ну, нет, слышится так.

0: Однако не все надо принимать за чистую монету. One T, также у нас Чили, Фролец поет. И расскажу вам о праздниках. Все по традиции, для того, чтобы тебе было хорошо.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ой, друзья, сегодня у нас 16 июня, вторник, и отмечается у нас, вот первый в списке стоит, не поверите, День Чекушки. Вот это вот, да. Хоп, на-най-на, хочешь сразу спеть, да? День свежих овощей сегодня, также это вот... Загвоздка есть, ну, помните, что алкоголь вредит вашему здоровью. День младших братьев сегодня, поздравьте. День рождения выставки достижений народного хозяйства, это ВДНХ всем известная. Также Всемирный день морской черепахи, ну и... Оп, давай. Да, тот самый. Также день рождения Артека. Поздравляем, 101 год. Исполняется Международный день водопада. Ну, если какой-то видели. День также у нас... Какой? Ну-ка, из-за границ пришел. День без оранжевой одежды, пожалуйста. Ну, сегодня давайте без нее как-то. Также отмечается мусульманский Новый год, написано. И также день инженера, но, опять же, из-за границ пришедший. Финальным праздником я предлагаю вот выбрать день шоколадной помадки и день исполнения желаний. Вот если вы сегодня шоколадную помадку загадаете, ну, мне кажется, точно сбудется. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.
0: Реклама.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
5: Папе на работу. Маме в магазин. Бабушка, Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Полетели, узнаем, что приготовил нам на сегодняшний день igneo.com и астрологи. Будет интересно, уверен наверняка.
2: Овен.
1: Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить настроение, придется что-то предпринимать.
2: Телец.
1: Этот день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что вы способны его усвоить без практики.
2: Близнецы.
1: Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, чуть-чуть. Отступить на пару шагов и посмотреть, что получится.
2: Рак.
1: Вам придется пойти на некоторые жертвы. Зато впоследствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды. Правда, придется подождать.
2: Лев.
1: Вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности эту жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью.
2: Дева.
1: Не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это сделаете.
2: Весы.
1: Вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено.
2: Скорпион.
1: Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть.
2: Стрелец.
1: Сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы острые.
2: Козерог.
1: Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны на более содержательную цель.
2: Водолей.
1: Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею.
2: Рыбы.
1: Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Итак, гороскоп выслушали, всем пожелаем удачи, пока же давайте Коста Лакоста к нам заглянет, Крэш Адамс и Ваня Дмитриенко.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Здравствуйте. Я говорю вам.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
3: Помню, как ты подошел.
1: Категория 18+.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» смысловые галлюцинации. Трек «Вечно молодой». Песне уже больше 20 лет. И давайте, хоть и вторник, но немного можем мы прислушать к словам.
2: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.

0: около 100 квадратных метров. На место прибыли подразделения 9-го пожарно-спасательного отряда. Пожарным удалось локализовать возгорание, угрозы соседним зданиям не было. Информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных женщин. Об этом news.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность того или иного человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и даже образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие вещества, присутствующие в поте и выдыхаемом воздухе. Также для насекомых привлекательны люди, употребляющие алкоголь. Даже незначительная порция спиртного может привести к повышению температуры тела и расширению кровеносных сосудов. Далее информация о курсе валюты. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 71 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
5: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: друзья, вместе с Майком Познером и Дэвидом Гетто новый час открываем. Солнечно, жарко, вот и лето пришло. Давайте ловить каждый момент, а то уже за середину у нас июнь перевалил, так не заметишь, и все это прекрасное мгновение закончится. Так что давайте держим за хвост и свою удачу тоже в том числе, да. Также Boy You Told Me впереди. Давайте заглянем в летнее настроение от Феликса Джона. Иракли к нам заглянет сам. Также Баинди, Daft Punk и Фаррелл Уильямс. Get lucky.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Все любят музыку, она создает настроение, делает каждый день ярче. Так вот, хотите узнать, как создаются и рождаются хиты? Тогда смотрите программу «Муз-стори» с Сашей Кунчиковым на телеканале «Евразия». Каждый вторник узнайте закулисье музыки, истории песен в приятном формате, категория 12+. На правах рекламы партнер мероприятия «Магазин Мелодия». Стань звездой с мелодии. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Также гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Город Орск, ТК «Европейский», второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол, профессиональная защита, всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в Газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: хит на все времена.
1: Take It. Песня о Тома Нови при участии певицы Лимы, выпущенная в 2006 году. Трек описывает сцену в ночном клубе, когда стоит решение, знаете, уйти домой или последний шанс поймать и найти компанию.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за...

0: песня, конечно, пятничная, во вторник, да? Но представим, что сегодня выходной, так как экватор июня.
1: Ну да, уже представляете, первый месяц, как говорится, наполовину все.
0: Да, да, представляете.
1: А вы?
0: А вот таких частичек еще всего лишь пять будет. Представляете, или это все.
1: Так что наслаждаемся каждым моментом, неважно сегодня, пятница, вторник, главное, мы рядом.
0: Ой, да господи, давай, хорошее утро. Ладно, дня, а то я уже это, знаешь,
1: просыпаемся и работаем.
0: Да, если вдруг вы закимарили, то знаете, мы вас разбудим.

0: на Урале полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Депутаты Законодательного собрания Оренбуржья путем тайного голосования выберут нового омбудсмена по правам человека. Анатолий Чадов, 15 лет, занимавший этот пост, в августе этого года отмечает 80-летие. В списке две кандидатуры – пенсионер правоохранительных органов Игорь Занездров и Мария Кумлева, руководитель аппарата администратора арбитражного суда. Уже в эту среду, 17 июня, выбор депутатов будет известен. В Оренбургской области сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз более 100 тонн

0: Торговые онлайн-площадки должны перечислять деньги продавцам не дольше, чем спустя 5 дней с момента получения товара покупателям. Далее информация о курсе валюты. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от «Сити Групп».
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Привет-привет всем, кто на связи. Мы же вместе с вами летний сезон украшаем лучшей музыкой и помогаем вашему лету быть продуктивным. Так что и на рабочем месте давайте хорошенько сегодня вместе с нами проведем этот вторник. Поможет музыка, общение и, конечно же, цели. Давайте реализовывать и доделывать все моменты, которые с самого раннего утра на вас свалились. Ну а продуктивности добавит музыка. Ловите!
2: Смотри, смотри.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
8: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
9: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
10: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
12: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: И вновь, друзья, вместе с вами мы погрузимся в мир кино вместе с Виталием Морозовым. Доброго дня.
2: Привет, Максим. Всем здравствуйте, друзья. В меру увлекательное кино сегодня у нас будет на разборе. Вспомнил я про картину «Эффект бабочки» 2003 года, категории 18+, где Эштон Катчер играет молодого человека, который хочет исправить прошлое, но постоянно меняет будущее.
1: Да.
2: Очень лихо закрученная драма такая получилась, да, в меру мрачная все-таки, в меру где-то, может быть, веселая даже. Эдакая молодежная комедия как раз нулевых годов, где с признаками такими экзистенциального кризиса, да, когда человек, так или иначе переживший очень сложные моменты в детстве. Это там очень хорошо показано, очень подробно, и я бы даже сказал, да, очень натурально. Так что ты это наблюдаешь, и у тебя, у самого возникают какие-то очень неприятные при этом ощущения, да?
1: Флэшбэки, я бы даже сказал.
2: Флэшбэки или все, ну, флэшбэки, как угодно это вообще, в принципе, можно называть. Вот. И моменты, когда ты уже повзрослел, и... Ну, тут уж я не знаю, можно, может мнение разделиться, я, в конце концов, тоже не психолог. А когда ты повзрослел, то, вспоминая эти моменты, тебе, естественно, хочется как будто их изменить. То есть, да, ну, вот сказать, нет, лучше бы я тогда вот так поступил или вот так поступил. Ну, так или иначе, как-то исправить прошлое. И вот как раз Эвану это удается. У нее здесь немножко, ну, скажем так, фантастики или магии приплели. Тут уж точно нам это, во всяком случае, не объясняется. Но у него есть такая удивительная способность, можно сказать, даже суперспособность. Он перечитывает свои дневники, которые писал в детстве, и с их помощью возвращается в прошлое. То есть, ну вот, упростили максимально. То есть, никакая уже машина времени здесь была не нужна. То есть, эта тетрадь, она, собственно, ей и являлась. И когда, вот самое главное, что происходит в фильме, в эти моменты он исправляет прошлое, да, он не дает случиться чему-то страшному, а страшного, поверьте, те, кто еще не смотрел эту картину, там очень много было у Эва. Он это исправляет, возвращается обратно в будущее, и оно, естественно, по законам, пускай кинематографического, да, будущего, оно меняется. И причем никакой зависимости, да, от прошлых событий, связи, точнее, прошлых событий с будущим нет никаких. То есть он мог очнуться, например, лидером какого-то колледжа или кампуса. Рядом была его красотка, девушка, в которую он беззаветно влюблен буквально на протяжении всего фильма, и вроде бы все хорошо, да, но на самом деле не очень хорошо. То есть...
1: Везде есть свои подводные камни.
2: Да. Вот те события, которые случались в прошлом, и моменты, когда он исправлял, накладывали отпечаток определенный на будущее, и там тоже ничего в итоге хорошего не происходило. Вот так вот все достаточно было лихо закручено в 2003 году. Я помню, что смотрел эту картину, ну, может быть, не в третьем, а конкретно чуть позже, но меня поразило, в принципе, то, как вообще эту идею Рэя Брэдбери, в принципе, из книги, они экранизировали, смогли донести, и это получилось доходчиво весьма, это получилось довольно мрачно, и даже с элементами ужастика, потому что там есть такие кадры, где маленький Эван, например, стоит с ножом, так вот неожиданно возникая буквально в комнате, но это действительно было жутковато. И поначалу, когда я помню свои впечатления, я смотрел его впервые и никак не мог сообразить вообще, что за фильм я смотрю. То ли ужастик, то ли что-то, то ли притчу какую-то, то ли фантастический фильм. Ну, оказалось, что, в принципе, из всего понемногу в этой картине как раз вот из всего перечислено, даже еще и не перечислено, достаточно много. Поэтому, на мой взгляд, отличный фильм для того, чтобы, в принципе, выделить для себя главное, наверное, да, это наше прошлое, это, в общем-то, наша жизнь, которая с ее ошибками, да, какими-то, которые вы совершали, и, в принципе, это как раз делает именно вас тем, кем вы являетесь на самом деле.
1: Ну и плюс ко всему, сильно там долго задерживаться тоже не надо, потому что жизнь-то идет,
2: да.
1: И будущее — это то, что нас ждет, наслаждайтесь моментом.
2: Да, это абсолютно верно. Так что «Эффект бабочки», друзья, 2003 год, категория 18+.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем всем отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Солнце светит, жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг.
2: В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419. 15 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай». Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Не забываем, друзья, вместе с нами делать громче, чтобы точно сегодняшний день был продуктивнее. Нам с этим помогает музыка. И только что в эфире была Миша Миллер. А вы тоже не стесняйтесь, заглядывайте к нам поскорее. Для этого на портал smotri.radio переходите, открывайте нашу трансляцию. Вместе с нами делитесь вашими планами на этот день. И, конечно же, чувства тоже нам помогут. Пока читаем то, что уже прилетело. Макс, привет, хорошего настроения тебе и всему городу Орску от Эльвиры. Сообщение прилетело. И Алена передает привет нам и просит поставить что-нибудь из Holy Flame. Обязательно услышим его тону чуть далее. А пока в эфире будет Боб Синклер и его Love Generation.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
0: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Октябрьский район Суторска поступило уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. По версии следствия, в марте 26 года мужчина решил съездить по делам на автомобиле супруги. При этом он был лишен водительских прав и накануне употреблял алкоголь. Теперь суду предстоит изучить все обстоятельства дела и вынести решение. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о конфискации автомобиля «Мерседес», который использовался при совершении преступления. В Орске с наступлением теплого сезона резко выросло число ДТП с участием детей. За короткий срок зафиксировано 5 аварий. Один из самых тяжелых случаев произошел 13 июня на проспекте Мира. В результате наезда пострадали двое подростков на электросамокате. ФИФА может пригласить юношескую сборную России на международный турнир для игроков до 15 лет, сообщает Лента.ру. Соревнования планируют провести в сентябре в США. Участие в них смогут принять все 211 футбольных ассоциаций. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. При этом ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о возможности.

0: Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Салют всем, кто вместе с нами и здесь и прямо сейчас. Мы желаем вам отличного настроения. Если силы вас вдруг чуточку покидают, нужно снова зарядиться. Нет ничего лучше для этого, чем обеденный перерыв, который продолжается. Если вы еще не подкрепились, срочно это сделайте, чтобы вам точно хватило энергии доработать до конца сегодняшней рабочей смены. Мы же вместе с вами украсим рабочий процесс музыкой, так что не сбивайтесь с волны и делайте громче.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти на Ниву, помнишь?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совком банк.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Сетевой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Вместе с вами, друзья, обсудим все самое интересное из мира авто и других новостей вместе с нашими автоэкспертами. Илья Дорогов, Константин Макаров в студии. Доброго дня.
2: Оу, привет всем. Костя, как давно тебя не видели, тоже здравствуй. Здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый. Я тоже всех рад видеть и слышать. Так, ну давайте начнем с такой живой темы, которая, наверное, в последнее время всех автомобилистов волнует. Дело касается стоимости
2: бензина.
3: Ну, в принципе, любого топлива. Дело в том, что, да, я думаю, сегодня многие обратили, что бензин подорожал. Причем не просто подорожал, а значительно его стоимость выросла.
2: Значительно-значительно, я бы
3: сказал. Да, то есть сейчас по факту получается, что у нас 92-й бензин стоит где-то в пределах 65-7 рублей.
2: Да.
3: 95-й бензин стоит 70 и плюс. 70 плюс.
2: 70 плюс, да.
3: Да, на самом деле мало здесь, конечно, смешного. Но хочу сразу отметить, вот мы сегодня буквально проезжали по заправкам, чтобы оценить вообще всю ситуацию, понять, насколько вот это глобально все произошло. И ситуация обстоит следующим образом. То есть на части заправок цены действительно выросли, и это в первую очередь касается местных наших заправок. Что касается именно каких-то региональных там, да,
2: и федеральных
3: да. Брендов, да, то, в принципе, у них стоимость бензина тоже изменилась, но, как бы, будем говорить, что незначительно.
2: Ну, я лично вот заезжал на федеральную заправку, там, по-моему, если и было изменение, то, по-моему, в 10 копеек.
3: В копейках, да, в копейках.
2: Да, то есть там...
3: То есть именно вот такого подорожания, как там в 5-6 рублей, как на других заправках, это не произошло.
2: Так, у федеральных и так были всегда высокие цены.
3: Да.
2: То
3: да.
2: есть они априори и сейчас вот эти, я так понимаю, подтянулись.
3: Вот, причем, если рассматривать, это мы сейчас говорили про 92-й и 95-й бензин.
2: Да.
3: То есть, по факту, это самые основные ходовые марки.
2: Угу.
3: Что касается, допустим, 98-го, то если сравнивать с предыдущими ценниками, то цена выросла сразу где-то на 10 рублей
2: да
3: за
2: ладно.
3: Литр. Да, 98-го да бензина.
2: Уж. Вау.
3: Это очень много. То есть, о какой инфляции мы там говорим, да, в 6%, когда вот все вы все прекрасно
2: это,
3: видите.
2: Понимаешь, какой момент? Это же сезонность.
3: И сезонность в том числе.
2: Это по большей части, я бы так сказал, наверное, что сезонность, потому что очень много топлива покупают как раз таки сельхозтехнику.
3: И в сезон отпусков.
2: Да, и я напомню, что у нас это, кстати, был не первый раз.
3: У
2: нас были подобные случаи, потом цены откатывались назад.
3: Ну, будем на это надеяться. Причем, смотрите, значит, некоторые вот пользователи сайта orsk.ru сообщали нам о том, что на некоторых заправках даже ограничили количество
2: выдаваемого
3: топлива в одни руки, да. То есть мы этот момент сегодня тоже проверяли. На большинстве этого нету, но вот на некоторых есть.
2: Реально присутствует,
3: да, как бы, но ограничений пока мы увидели только в 50 литров. То есть в один
2: полный бак стандартного автомобиля.
3: Факту, да, полный бак. Ну, причем, если вот я сейчас буквально тоже сидел, мониторил по Оренбургской, как области ситуация обстоит, там немножечко по-другому. Там и на федеральных АЗС сейчас перебои с топливом. Причем ограничение в одни руки в районе 20 литров.
2: Ну вот я буквально смотрел сейчас небольшое видео, как там на одной татарской нефтеперерабатывающей заправке, так скажем.
3: Татарской.
2: Всем все понятно, да? В Оренбурге 30 литров выдают в руки.
3: Ну вот.
2: Но опять же, тут понятно, для чего это делают. То есть это временное ограничение для того, чтобы люди, например, кто-то вот услышал, запаниковал, приехал, начал заливать себе в металлические баки.
3: Я с тобой абсолютно согласен.
2: И, кстати, этого делать не нужно.
3: Учитывая тот момент, что и бензин имеет срок годности. Да, срок
2: и
3: хранения.
2: В металлической таре он тоже меняется, причем, испаряется. Причем, там у него 3 месяца, по-моему,
3: да, ограничение в районе 3 месяцев хранения. То есть, недолго.
2: Самое важное, что нужно понять всем водителям, понятное дело, вы сейчас можете поехать там заправить все остальное, но не заливайте сверх. Тем самым вы вызываете дефицит еще больше. Это вот как змея, которая ест свой хвост. Вы боитесь, что вам не хватит топлива, покупаете много топлива, тем самым вызываете дефицит топлива, и вот спокойно.
3: Ребят, еще гречка подорожала, слышали?
2: Да, то есть самое главное во всех этих ситуациях — никакой паники. Да, приехали, по надобности залили там полный бак и езжайте спокойно. Вам этого полного бака хватит на 2 недели.
3: То есть полного бака при обычном использовании, если вы там не катаетесь как торговый представитель какой-то, когда вам нужно кучу времени проводить за рулем, разъезжать везде. То есть по обычному использованию, да, реально полного бака там на 2-3 недели в принципе
2: хватит спокойно. Хватить. Поэтому не паникуйте, не создавайте вот этот искусственный дефицит, и тогда все будет нормально. Вот честное слово. Такая рекомендация.
3: Будем на это надеяться.
2: Да. Ну, Кость, спасибо большое. Да, это правда важная новость, о ней нужно было поговорить. Друзья, всем хорошего дня, отличного настроения. И, конечно же, поднимайте себе дальше настроение. Здесь музыка от Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский Централ.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол». Профессиональная защита от всего за 85 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: устраиваем танцы вместе с вами здесь, в эфире «Смотри радио». И чтобы вам работалось веселее, мы закидываем в вашу сторону все самое лучшее из мира музыки. Так что вместе с нами давайте двигаться активнее, и тогда у нас точно сегодня все получится. А пора присоединиться к нам, Bob Funk MC, будет лирик и Ваня Нитриенко уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ОТК Город Торск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Советский район Сутурска определил место жительства двоих несовершеннолетних детей с отцом. Мать требовала перевести их в Санкт-Петербург, но отец настаивал, чтобы ребята остались в Орске. Суд изучил жилищные условия в обоих городах, характеристики из детского сада, медицинские справки и заключение психолого-педагогической экспертизы. Представители органов опеки в обоих регионах также поддержали отца, но в итоге суд отказал. Дети останутся жить в Орске с отцом, при этом суд подчеркнул, что мать не ограничена в праве общаться с ними и участвовать в воспитании. В октябре прошлого года возле одного из домов Оренбурга на несовершеннолетнюю девочку напала бездомная собака и укусила ее. Ребенка доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь и сделали прививку от бешенства. Суд первой инстанции изучил все материалы, пришел к выводу, что виновата мэрия. Суд постановил выплатить семье ребенка 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию вынуждены ночевать на улице из-за того, что власти Прибалтийской республики на 4 часа сократили время работы пункта пропуска в Нарве. Об этом сообщает издание Балт Ньюс, передают РИА Новости. Ранее пересечь границу можно было до 23.00. Люди в очереди сетуют, что сокращение работы погранпункта в летние каникулы выглядит как откровенное издевательство, особенно в таких бесчеловечных условиях ожидания. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копеек, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час. 14 часов и 5 минут на наших студийных. Открыли его весело, ярко вместе с Майком Познером и Дэвидом Гетто. I went to Ibiza только что. А куда хотели бы вы отправиться здесь прямо сейчас? Мы с удовольствием с вами этот путь начнем и отправимся в любое путешествие. Главное, не сбивайтесь с волны и делайте громче. На горизонте у нас будет Беовульф, будет Филатов и Кэрос, L1 и Краш Адамс далее.
2: Смотри, радио.

0: Там твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

0: Гладис. Когда важен результат.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

двигаться активно в этот прекрасный летний день, чтобы вы точно сегодня наслаждались погодой и вообще всем, что происходит вокруг вас. Давайте сосредоточимся на самом главном, на понимании того, что этот рабочий день когда-нибудь закончится. Мы же вместе с вами делаем так, чтобы он пролетал незаметно, и, конечно же, вы получали больше ярких эмоций, и, конечно же, ими делились с нами на портале смотри.радио. Так что заглядывайте туда и делайте громче.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
7: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
8: Девочка Пай.
7: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
8: Помню, как ты подошел.
7: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Не сомневайтесь, друзья, вместе с нами. Если вы что-то запланировали на этот день, этими самыми планами самое время поделиться здесь, в эфире «Смотри радио», где мы, собственно, и обсуждаем то, как уже грядущий вечер мы можем украсить приятными моментами. Главное, чтобы вы здесь и прямо сейчас уже знали, чего хотите. Здесь у нас в эфире есть уже те сообщения, которые радуются тому, что за окном и классная погода. Вот Алексей написал: «Привет, Радио Хит, смотри, радио, лет, классно, жара, а у меня выходной». Прекрасно, мы же завидуем тебе и, конечно же, добавляем еще яркой музыки, так что не сбивайтесь с волны.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 27 градусов. Сегодня вечером будет плюс 25. В Ясном плюс 27 сейчас. К вечеру ожидается плюс 25 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 27. Будет плюс 24 этим вечером. В Оренбурге плюс 29. Плюс 28 обещают нам синоптики этим вечером. Информация о погоде была предоставлена на сайте погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Западный перенос воздушных масс над территорией региона продолжит охлаждать атмосферу, не позволяя ей сильно нагреваться. Влажный воздух способствует активной грозовой деятельности и нехарактерному для июня количеству осадков. По данным метеорологов, июнь 2026 года в Оренбургской области заметно отличается от последних лет. Он более прохладный и влажный. Так, например, в Оренбурге уже выпало 153% от месячной нормы. Этот погодный тренд сохранится и на этой неделе. Оренбургстат опубликовал данные о доходах жителей региона. Среднемесячная номинальная зарплата в первом квартале 2026 года составила 76 618 рублей. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако реально начисленная зарплата, то есть с учетом инфляции, прибавила только 4,4%. То есть покупательная способность оренбуржцев увеличилась не так сильно, как кажется на первый взгляд по голым цифрам. В России на треть сократился ввоз новых машин из Южной Кореи. В мае 2026 года наша страна закупила автомобили примерно на 53 миллиона долларов. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости, изучив таможенную статистику. Тем не менее, Россия продолжает оставаться в списке 15 ведущих покупателей южнокорейских автомобилей в мире. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час, друзья. 15 часов и 6 минут на наших студийных. Продолжаем прокачивать ваше настроение, чтобы вы там не грустили. Так что улыбнулись, делали громче, вместе с нами подпевайте. А впереди будет Анна Асти, Дима Билан, группа «Градус» и «Шузы Капспорт» далее.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот вторник, 16 июня, отмечаем День свежих овощей. День младших братьев, также день рождения ВДНХ сегодня, день рождения Артека, день морской черепахи и день водопадов еще, конечно же. Ну и, естественно, поздравляем именинников: у Лукиляна, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, Дмитрия, Лукиана, Юлиана, Павла и Михаила сегодня именины. Ну а что вы собираетесь праздновать сегодня, рассказывать нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Но прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси-лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси-лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Как можно больше жарких треков хочется слышать в эфире, ведь за окном лето, и хочется уже жары, чтобы на речку босиком. Ну и, конечно же, мы вместе с вами тоже любим помечтать здесь, в эфире. Так что вашими мечтами и желаниями тоже можете с нами поделиться, не сомневайтесь. Чего это, если очень сильно хочется, давайте к этому стремиться вместе с нами здесь, в эфире «Смотри.радио». Поможет нам Камрад, Люся Чеботина и Леди Гага уже далее.
1: «Смотри.радио».

Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537. Абстракт.

0: «Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол», профессиональная защита, всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 2508.

к догам в эфире дорого. Ну и, конечно же, вашим дорогим и самым близким тоже не забывайте передавать ваши солнечные летние приветы через наш портал смотри.радио. Делимся теми, что уже к нам прилетели. Приветствую, Макс. Привет, Радио Хит. И хорошего всем дня. От Света сообщение прилетело, за что спасибо. И тоже большой привет. И мы же продолжим насыщать этот день музыкой. Главное, чтобы вы там тоже не останавливались. Сегодня еще хорошенько поработаем.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Где?

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: А в эту минуту в городе Орске плюс 25, облачно и возможен дождь. К вечеру будет плюс 23, также облачно. В Ясном сейчас плюс 27, вечером будет плюс 25. В Ковандыке в эту минуту плюс 27 градусов, вечером будет плюс 24. В Оренбурге сейчас плюс 29, вечером будет плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохи.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Октябрьский районный суд Орска поступило уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. По версии следствия, в марте 2026 года мужчина решил съездить по делам на автомобиле супруги. При этом он был лишен водительских прав и накануне употреблял алкоголь. Теперь суду предстоит изучить все обстоятельства дела и вынести решение. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о конфискации автомобиля «Мерседес», который использовался при совершении преступления. В Орске с наступлением теплого сезона резко выросло число ДТП с участием детей. За короткий срок зафиксировано 5 аварий. Один из самых тяжелых случаев произошел 13 июня на проспекте Мира. В результате наезда пострадали двое подростков на электросамокате. ФИФА может пригласить юношескую сборную России на международный турнир для игроков до 15 лет. Соревнования планируют провести в сентябре в США. Участие в них смогут принять все 211 футбольных ассоциаций. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. При этом ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о возвращении наших команд. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Широко улыбаясь, продолжаем наслаждаться музыкой и этим прекрасным днем. И чтобы по-летнему у нас было здесь жарко, в эфире приготовили для вас самые кочевые жаркие треки. Так что давайте раскачаем всех тех, кто немножечко подустал сегодня. И для того, чтобы взбодрились, сделаем громче. Поможет нам Егор Крид и Артик и Асти, а студио и BTS уже далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40, Новотроицкий содовый завод.
4: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет.
2: В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей.
3: Мелки в ассортименте от 11 рублей.
4: «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на smotri.radio.

Наше хитовое путешествие по этому дню продолжается. И чтобы доработать до этого вечера, нам остается всего ничего. Главное, чтобы вас потом ничего не отвлекало от отдыха. Так что пока у нас остается еще чуточку времени на то, чтобы поработать. Давайте успевать все. И для активности, конечно же, мы добавим еще больше музыки, чтобы вместе с нами веселее двигаться по этому летнему дню. Смотри, радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Гладис, когда важен результат.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ладный привет нам в эфире передает Кост Лакост, хит Чирилиди только что в эфире, но ваши пожелания и не только оставляйте у нас на портале smotri.radio. Туда пишите, как планируете себя развлекать этим вечером, и самое главное, с кем этим людям уже советую передать парочку ласковых здесь в эфире, чтобы они знали о приближающемся моменте счастья вместе с вами. Мы же этот момент сделаем еще приятнее. Главное, не сбивайтесь с волны и делайте громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
1: Да я всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Чехни день здесь раз в море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске заработала новая открытая спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО. Проект реализовала спортивная школа «Надежда» в рамках федеральной программы развития физической культуры и массового спорта. На площадке есть все необходимое для тренировок и проверки своей формы. От силовых тренажеров до зоны для прыжковых упражнений. Сотрудники ФСБ задержали жителя Оренбуржья по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой. 18-летний молодой человек собирал данные об инфраструктуре для нанесения ударов с помощью беспилотников. Следственный отдел ФСБ возбудил дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», а суд арестовал подозреваемого. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника госавтоинспекции Олега Панарина. Он рассказал, что в 2025 году регионы получили более 700 таких комплексов, а также темпы поставок планируется сохранять в ближайшие годы. Вариации комплексов разные, от устройства палочного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, широко шагая по этому дню, мы добрались таки до вечера этого вторника. На наших студийных 17 часов и 5 минут, и мы готовы уже к тому, что принесет нам этот вечер. Море радости, хороших встреч, и, конечно же, вместе с вами мы это все будем реализовывать. Главное, вы там не сдавайтесь и не ленитесь, тогда определенно все получится. А на помощь пишет нам «Елка», будет группа «Блестящий», «Яркой», «Пунктуал», «Снивер» и далее.
2: Смотри.

В этот вторник, 16 июня, день свежих овощей, день младших братьев, день рождения выставки ВДНХ, также день рождения Артека, Всемирный день морской черепахи, Международный день водопада и, конечно же, еще много ярких праздников, которые вы срочно хотите отметить. Их мы отметим вместе с вами. Главное, рассказывайте нам об этом на портале смотреть.радио. А пока отметим именинников: Улок, Ильяна, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, Дмитрия, Лукиана, Иулиана, Павла и Михаила. Сегодня именины. Их тоже не забудьте поздравить вместе с нами.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: У нас каждый день интересные истории, факты о любимом городе Орске и нашем дорогом крае. И ты вместе с нами можешь не только узнать что-то новое, а ты еще можешь и выиграть вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Прямо сейчас набирай номер 21137, верно отвечай на мой вопрос и, пожалуйста, забирай подарок и обогащайся как познанием, так и у нас в эфире через эмоции, которую мы передадим твоим близким. Итак, номер 20137, есть уже звоночек. Давайте знакомиться. Доброго дня.
2: Добрый день.
1: Как зовут?
2: Тимур.
1: Очень приятно. Как настрой сегодня?
2: Отлично.
1: Здорово. Ну что же, готов побороться за вкусный подарок, за вкусный бокс от нашего вкусного партнера?
2: Да, давайте.
1: Чуть громче, пожалуйста. Говори, очень плохо тебя слышно. Алло, алло.
2: Хорошо.
1: Отлично, вот ты к нам в полной мере и вернулся. Итак, тогда вопрос задаю. Как звали известную советскую писательницу в 1917 году, являющуюся уездным зимским гласным здесь, в Орске? Итак, звали ее: вариант А — Назарова Вера Александровна, вариант Б — Воробьев Наталья Александровна, или вариант В — Сайфулина Лидия Николаевна. А, Б или В? Какой вариант выбираешь?
2: Давайте Б.
1: Вариант Б? Второй?
2: Да, второй.
1: Воробьева Наталья Александровна. К сожалению, неверный это ответ. Тебе большое спасибо, что к нам дозвонился. Мы же бежим дальше и узнаем, кто там снова на связи. Итак, то, что такое бывает, ничего страшного. Перенабираем номер 21137, чтобы выиграть вместе с нами здесь в эфире вкусный бокс. Итак, продолжим. Привет-привет.
3: Здрасте.
1: Как зовут?
3: Ержан.
1: Ержан, очень приятно. У тебя как настроение сегодня?
3: Отличное.
1: Это хорошо. Итак, вопрос слышал или озвучивать еще раз?
3: Можно еще раз озвучить.
1: Хорошо. Как звали известную советскую писательницу в 1917 году, являющуюся уездным зимским гласным в Орске? Вариант А — Назарова Вера Александровна, вариант Б — Воробьева Наталья Александровна, или вариант В — Сайфулина Лидия Николаевна?
3: А, вариант А.
1: Вариант А. Замечательно. Спасибо за ответ, но, к сожалению, этот ответ неверный тоже. Ну, ничего страшного, тебе большое спасибо, что был с нами, а мы вновь набираем номер 20137, чтобы попасть в нашу эфирную студию, все-таки забрать у нас этот вкусный бокс. И здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как зовут?
4: Кристина.
1: Кристиночка, очень приятно, особенно очень приятно, что ты улыбаешься, такая вся яркая, летняя. Лето вообще чувствуется? Нравится тебе, как оно проходит?
4: Мне нравится все, мне даже нравится дождик.
1: Здорово. Ну что ж, давай тогда мы тоже радостью с тобой поделимся. Сначала ответ нужен верный мне на вопрос. Повторять заново или ты скажешь?
4: Нет,
1: сразу?
4: Нет, давайте не будем на это тратить время.
1: Так.
4: Я готова дать ответ.
1: Вариант А, Б или В?
4: В.
1: Вариант В — Сайфулина Лидия Николаевна, и мы тебя поздравляем. Мы добрались до правильного ответа. Именно она была уездным земским гласным в 1917 году в городе Орске. Ну а знать больше о подлинной истории нашего края вы всегда можете в «Друзья» на официальном сайте, в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного края. Ну а от вас, конечно же, ждем привет в пожеланий. Кому будут они?
4: Ну, всему городу Орску, Восточному Оренбуржью и всем тем, кто меня узнал, но также вам.
1: Прекрасно. Очень приятно. На линии тогда остаемся. Расскажу, как подарок-то вкусный свой забрать ты сможешь. Вам желаю отличного вечера, друзья. Продолжим его с лучшей музыкой здесь в эфире.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Вкусные знания.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик». 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Здравствуйте. Я говорю вам...
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
2: Помню, как ты подошел.
0: Категория 18+. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: С вами делаем этот вечер громче. Медуза и Генри Камейл нам только что с этим помогли. Don't Wanna Go слушали мы, а теперь хотим послушать о том, какие у вас грандиозные планы на сегодняшний вечерок. Рассказывайте нам и делитесь эмоциями через наш портал smotri.radio, куда, собственно, мы заглянем прямо сейчас. Макс, привет, привет, радиохит, и всем большой-большой привет от Сереги. Сообщение прилетело. Хочу передать привет моему любимому мужу Димочке, хоть я и бываю невыносимая, но все же остаюсь твоей любимой врединкой. Ну и, конечно же, мы присоединяемся к этому, присоединяемся по желанию и, конечно же, добавим еще больше музыки. А вы пока пишите еще, рассказывайте, куда вы уже добрались этим вечером и куда собираетесь.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей, для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в Орске плюс 21 градус. Этой ночью будет плюс 19. Завтра днем плюс 29, нам обещают синоптики. В Ясном плюс 26. В эту минуту ночью будет плюс 18. Завтра днем синоптики обещают нам плюс 29 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 26. Сейчас ночью будет плюс 16. Завтра днем плюс 29 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 27. Ночью будет плюс 20. Завтра днем около 30 со знаком плюс. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: такой призыв на вечер: не останавливаться ни перед чем. Если хотели отдохнуть, отдохните. Если хотели какие-то дела переделать, переделайте. Но самое главное, все это вам нужно делать.
1: Делать со мной.
0: Да, вместе с Кристиночкой Буровой. Привет, привет.
1: Ой, привет.
0: Да, вот ты прям на секундочку пришла, было солнечно. Опять пропало солнце.
1: Потому что я пришла. Пока я шла, все было солнечно.
0: Вот.
1: Нет, когда я шла, все не было солнечным. Я успела попасть под дождь, под грязь, под все попало, но настроение мое не испортилось. Потому что я пришла на радио Хит, а значит, все будет хорошо однозначно.
0: Прекрасно. И вы, друзья, тоже этим хорошим настроением своим делитесь с нами в эфире весь день. На связи был я, Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока-пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Урале 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Западный перенос воздушных масс на территории региона продолжит охлаждать атмосферу, не позволяя ей сильно нагреваться. Влажный воздух способствует активной грозовой деятельности и нехарактерному для июня количеству осадков. По данным метеорологов, июнь 2026 года в Оренбургской области заметно отличается от последних лет. Он более прохладный и влажный. Так, например, в Оренбурге уже выпало 153% от месячной нормы. Этот погодный тренд сохранится и на этой неделе. Оренбургстат опубликовал данные о доходах жителей региона. Среднемесячная номинальная зарплата в первом квартале 2026 года составила 76 618 рублей. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако реальная начисленная зарплата, то есть с учетом инфляции, прибавила только 4,4%. То есть покупательная способность оренбуржцев увеличилась не так сильно, как кажется на первый взгляд по голым цифрам. В России на треть сократился ввоз новых машин из Южной Кореи. В мае 2026 года наша страна закупила автомобили примерно на 53 миллиона долларов. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости, изучив таможенную статистику. Тем не менее, Россия продолжает оставаться в списке 15 ведущих покупателей южнокорейских автомобилей в мире. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Дали мы легкое головокружение вместе с Аваланом Рокстоном и его треком Vertigo, или как это переводится, я вам уже сказала, головокружение. Его испытывать вполне нормально, учитывая то, что мы с вами, точнее, вы уже отработали или в скором времени отработаете тяжелый и долгий рабочий день, а значит, самое время охлаждаться, прохлаждаться, что уже помогла нам сделать погода, ну и, конечно же, музыка на Смотри Радио все это дело только ускорит и сделает намного приятнее. Thanks, Feel Feels, London Galaxy встретит вас далее, следом Infinity и Deep Project. Где-то и встречаем, делаем громче.
1: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.

0: Сварочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.ру.

0: Продолжаем наслаждаться этим чудным сезоном, и даже несмотря на такую погоду, мне кажется, найдутся многие, кто все равно выберутся на природу и будут там отдыхать и развлекаться. И это, конечно, круто, мы вас поддерживаем. Не забываем говорить о том, что нас с собой нужно брать. Ну и тут, конечно, хотелось бы предупредить особенных людей, а именно сладкоежек, потому что они самая главная мишень для комаров, как нас предупредили врачи. Насекомые реагируют на вещества, выделяемые организмом, и избыток простых углеводов делает человека более привлекательным. Также комары предпочитают спортсменов, беременных и людей, употребляющих алкоголь, да. Нестандартная подборочка, конечно, радиохит не рекомендует употреблять алкоголь, но тут под бой попали даже спортсмены, люди, которые занимаются спортом и хорошими вещами. Ну что ж, будем с вами продолжать защищаться, как-никак, когда энергично танцуешь, никакой комар не подберется, так что не забывайте это делать и на природе, и делайте это, конечно, под самые лучшие мелодии здесь, на «Смотри радио».
1: Смотри радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай». Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Гладис. Когда важен результат.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: котлами в газовик.
1: Макс!
0: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: скрасить этот вечер могут только наши родные, близкие люди. По крайней мере, у них это получится лучше всего. И если они, конечно, не рядышком, то хотя бы ощущение это получить было бы очень приятно. И как же это сделать? Ну, во-первых, если есть возможность, непременно их навестить, позвонить или написать, поинтересоваться их жизнью. Ну, или сделать необычный подарок и сказать все самое важное у нас в эфире «Смотри радио». Вы можете открыть наш портал «Смотри.радио», там написать все самое интересное, что хочется сообщить, ну или набрать наш номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений Максе. И Telegram работает, так что пишите на здоровье, ну или звоните в конце каждого часа. Мы примем ваши звонки и непременно все важные слова выслушаем вместе со всеми нашими радиосмотрителями. Для этого есть номер 21-103-7, код города 3537. Выбирайте, где удобнее оставить свои послания. Ну а мы двинемся дальше, впереди много хорошей музыки. Ice Jagger, Zivert, Bank, далее нас встретят, следом Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, встречаем.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти на Ниву, помнишь?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43. Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм, 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма, 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 22, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 25, ночью температура опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 28, плюс 27 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 15, завтра днем поднимется до плюс 29. И в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 20, завтра днем на 10 градусов выше плюс 30. Информация предоставлена с сайта погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске заработала новая открытая спортивная площадка для выполнения нормативов в ГТО. Проект реализовала спортивная школа «Надежда» в рамках федеральной программы развития физической культуры и массового спорта. На площадке есть все необходимое для тренировок и проверки своей формы. От силовых тренажеров до зоны для прыжковых упражнений. Сотрудники ФСБ задержали жителя Оренбуржья по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой. 18-летний молодой человек собирал данные об инфраструктуре для нанесения ударов с помощью беспилотников. Следственный отдел ФСБ возбудил дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», а суд арестовал подозреваемого. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника госавтоинспекции Олега Панарина. Он рассказал, что в 2025 году регионы получили более 700 таких комплексов, а также темпы поставок планируется сохранять в ближайшие годы. Вариации комплексов разные, от устройства палочного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Бурова на Радиохит.
1: Встречаем новый час на волнах Радио Хит. Уже послушали самые главные новости к этому часу благодаря Оксане Поляковой и ее новостям. Далее услышали первый трек этого часа от Камрад, Be Mine он назывался. А что же дальше? Дальше, конечно же, еще много мелодий, которые вас непременно зацепят и направят на какие-нибудь действия.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс, моя дама пьет.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Мот и Баин.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 301630. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол». Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. This is

своем треке «Hello» рассказал нам о том, как тяжело чувствовать пустоту внутри себя. Ну, знаете, когда заглядываешь в будущее, и там тоже перед глазами только пустота, также не особо это все нам приносит хорошего настроения. Так что, чтобы вы себя никак плохо не испытывали, чтобы у вас было хорошее настрой на завтрашний день, непременно пора бы уже узнать, чего от него ожидать. И мы узнаем при помощи космоса в рубрике «Гороскоп на Смотри Радио». Мы услышим его после следующего трека.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра нас встретит уже 17 июня, среда, середина недели, а значит, у нас останется совсем чуть-чуть, и мы опять встретим выходные. Будем надеяться, что они будут жаркими и уж точно не мокрыми, чтобы дождик нас не беспокоил, но это мы все узнаем позже, и наши радиоведущие вам об этом непременно расскажут, а я вам лучше расскажу, чего ожидать от завтрашнего дня в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взрываться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход, переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить завтра к положительно заряженным предметам. Током дернет.
2: Телец.
1: Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.
2: Близнецы.
1: Постарайтесь не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле этого слова.
2: Рак.
1: У вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно. Так что и не пытайтесь.
2: Лев.
1: Не стоит занимать время, ища оправдания своим действиям. Дело уже сделано. Сожалеть бесполезно. Займитесь чем-нибудь другим.
2: Дева.
1: Вы легко будете поддаваться влиянию со стороны. Постарайтесь окружить себя людьми, чьего влияния не стоит опасаться.
2: Весы.
1: Завтра вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящий для светских бесед и прочих милых развлечений.
2: Скорпион.
1: Роя другу яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо завтра вы наверняка в нее же и загремите.
2: Стрелец.
1: Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет». Как бы вы ни ответили завтра, но послезавтра вам наверняка захочется сменить свое мнение.
2: Козерог.
1: Будьте готовы к авралу, он вполне может случиться. Завтра велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет уж точно некому.
2: Водолей.
1: Вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.
2: Рыбы.
1: Не будьте слишком серьезны. Завтра вы можете перестараться, внедряя в ряды окружающих вас людей сознание о необходимости строгой дисциплины, и вам устроят бунт. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправы станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский Централ.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.

0: удобные кроссовки «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы.

0: Итак, мои призывы сработали. Наконец-то люди начали обращаться к своим родным и близким и начал все это делать Александр. Пишет он: как дела, Кирюх, сынок? Сынок, непременно отвечай у нас в эфире. Мы все расскажем в конце следующего часа. Ну и написал Свет: как дела, чем занята? Видимо, уже появляются планы на этот вечер. И вам, Александр, огромнейший привет от Смотри Радио. Ну и, конечно же, ждем ответов от всех, кому вы написали. Далее написал Сергей Иванович, Кристина Бурова: добрый вечер, Орску, хорошего настроения. С огромным количеством сердечек он отправил. Сергей Иванович, вам огромнейший привет. Как всегда, также привет Камчатке Озерновскому, откуда вы находитесь. Там уже, наверное, доброй ночи я должна пожелать. В любом случае, спасибо, что остаетесь с нами. Сердечко вам также в кадр отправляется. Ну а мы двинемся дальше. Оставляйте свои сообщения также у нас на платформе Смотри.радио.
1: Сделай громче. Смотри радио.

угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.com.

0: Автофаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Западный перенос воздушных масс на территории региона продолжит охлаждать атмосферу, не позволяя ей сильно нагреваться. Влажный воздух способствует активной грозовой деятельности и нехарактерному для июня количеству осадков. По данным метеорологов, июнь 2026 года в Оренбургской области заметно отличается от последних лет. Он более прохладный и влажный. Так, например, в Оренбурге уже выпало 153% от месячных нормы. Этот погодный тренд сохранится и на этой неделе. Оренбургстат опубликовал данные о доходах жителей региона. Среднемесячная номинальная зарплата в первом квартале 2026 года составила 76 618 рублей. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако реальная начисленная зарплата, то есть с учетом инфляции, прибавила только 4,4%. То есть покупательная способность оренбуржцев увеличилась не так сильно, как кажется на первый взгляд по голым цифрам. В России на треть сократился ввоз новых машин из Южной Кореи. В мае 2026 года наша страна закупила автомобили примерно на 53 миллиона долларов. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости, изучив таможенную статистику. Тем не менее, Россия продолжает оставаться в списке 15 ведущих покупателей южнокорейских автомобилей в мире. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, 100 тенге 14 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 70 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Гурова на Радиохит.
1: Продолжаем наше активное движение, ни на секунду не замедляясь, за исключением водителей. Вам, если нужно, в принципе, вы можете. Ну, а мы вступили в новый час, и, конечно же, пора бы уже вдохновляться и думать, что следует делать. Активное движение мы также замечаем на наших каналах смотри.радио. Там машины несутся по всему Восточному Оренбуржью. Если вы уже дома, можете включить и наблюдать, и наслаждаться, и музычку нашу также слушать. Ну, а я хочу вдохновить вас также следующим треком. Альберт Брайт его исполнит. Называется он «Wild». И там у Альберта Брайта прям уверенность прет. Вам советую вдохновляться и также что-нибудь уверенно сегодня сделать. Быть может, кому-то написать что-нибудь интересное. Это можно сделать у нас на портале смотри.радио. Ну, а там есть такая строчка, когда я щелкну пальцами, девчонки сойдут с ума. Я сейчас заканчиваю говорить, а вы давайте танцевать. Договорились?
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Все любят музыку. Она сдает настроение и делает каждый день ярче. Хотите ли вы узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым на телеканале «Евразия» каждый вторник. Узнаете закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+, на правах рекламы партнер программы «Магазин Мелодия». Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование, гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Смотрите обязательно, если вдруг интересно, а если нужно послушать, возвращайтесь к нам. Алекс Уоррен, «Fever Dream». Далее вас порадует, следом «Рамиль», «Вальс». Сделай громче.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: счастью, мы живем в 21 веке. Никакие облака, никакие почтовые голуби нам больше не требуются, чтобы отправить сообщение самым важным людям. Для этого нам нужно только взять коробочку, вот эту электронную, телефон и, конечно же, написать кому угодно, а сообщение долетит в сию же секунду туда, куда должно направиться. И я считаю, учитывая то, что эти технологии делали для нас, непременно надо это все ценить и, конечно же, пользоваться, тем более, когда есть возможность и желание порадовать родных и близких людей. Вы это можете сделать также у нас в эфире «Смотри радио». Для этого открывайте наш портал «Смотри.радио», либо набираете номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Действуйте прямо сейчас, никого не ждите и вдохновляйтесь при помощи музыки. Я Бойко, экспонаты далее, следом поговорим о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефионы Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 23, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23, ночью на 10 градусов ниже плюс 13, завтра днем плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 26 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 15, завтра днем поднимется до плюс 29. И в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 20, завтра днем ожидается плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: далее. 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Софиан Залмадиз и Роберт Майлз исполнили трек, который только что был в ваших ушках. Называется он «Хутия». Я думаю, самые внимательные заметили, что он не на английском, уж тем более не на русском, не на немецком или каких-то еще известных для нас языках. Особенность этого трека в том, что он написан по мотивам африканской песни, которые исполнялись во время каких-то ритуалов, потанцулик и всего вот этого интересного. Даже перевод полной этой песни очень тяжело было найти, когда она только вышла, так что если вдруг интересно, можете поискать. В принципе, содержание там достаточно веселое. Ну а мы давайте вдохновляться и также что-нибудь хорошее и веселое делать. Можем танцевать, можем петь, можем радоваться и радовать окружающий мир. Самое главное, что музыка нам подскажет, что и как следует делать. Она точно подскажет, потому что залетает в эфир прямо сейчас. Наслаждайтесь, делайте громче.

0: Реклама. При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо, за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед Супер 50 грамм 33 рубля. Шпагат жутовый 120 метров 52 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1 или звони по телефону в Орске 21 19 04.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

О способах любви нам только что поведали Ван Ти, Иви и Ника, а чуть позже мы вам еще и поведаем о том, чего ожидать от завтрашнего дня. Не переключайтесь, Энтони Эль Миджор понарошку, дальше вас встретит, а потом уже я к вам вернусь со свежими новостями.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра нас уже встретит 17 июня. Да, первый месяц лета все ближе и ближе к концу подбирается. И пока совсем не подобрался, конечно, пора бы простроить планы. Ну а чтобы их было легче строить, узнаем, чего ждать от завтрашнего дня. Прямо сейчас в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход, приполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить завтра к положительно заряженным предметам, а то дернет ток.
2: Телец.
1: Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.
2: Близнецы.
1: Постарайтесь завтра не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле этого слова.
2: Рак.
1: У вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно. Так что даже не пытайтесь.
2: Лев.
1: Не стоит занимать время, ища оправдания своим действиям. Дело уже сделано, сожалеть бесполезно. Займитесь чем-нибудь другим.
2: Дева.
1: Завтра вы легко будете поддаваться влиянию со стороны. Постарайтесь окружить себя людьми, чьего влияния не стоит опасаться.
2: Весы.
1: Вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящ для светских бесед и прочих милых развлечений.
2: Скорпион.
1: Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо завтра вы наверняка в нее же и загремите.
2: Стрелец.
1: Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет». Как бы вы ни ответили завтра, а послезавтра вам наверняка захочется сменить свое мнение.
2: Козерог.
1: Будьте готовы к авралу, но он вполне может случиться. Завтра велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.
2: Водолей.
1: Вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.
2: Рыбы.
1: Не будьте слишком серьезным. Завтра вы можете перестараться, внедряя в ряды окружающих вас людей сознание о необходимости строгой дисциплины, и вам устроит бунт. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицк и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодной

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 25.

после такой романтичной песни, конечно, хочется зачитать что-нибудь романтическое. И тут нам помогает Юдит Владимир. Он написал: «Люблю свою любимку Инночку. Твой лев ясный тутан». Огромнейший привет Ясному, вам, Юдит Владимир, и Инночке, конечно же, также. Вам хорошего вечера также пожелаем, если вы его проведете вместе. И надеюсь, Инночка, конечно, это сообщение получит. И далее написала Маргарита: «Добрый день». 8:27 написала Маргарита: «Добрый вечер уже, получается. Вам его также передаем». Александр следом написал: «Спасибо большое за и смайлик с смущением». Так за что, Александр? Расскажите нам, мы пока не поняли, про что идет речь, но в любом случае будем ждать не только ответов, но и ваших новых сообщений. Если есть что сказать, пишите на нашем портале smotri.radio.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 22, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 21, ночью температура опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 28, а в Кувандыке и Медногорске на данный момент плюс 24. Ночью температура опустится до плюс 15, завтра днем поднимется до плюс 29, и в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 20, завтра днем на 10 градусов выше плюс 30. Информация предоставлена сайтом погода.орг.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохи.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Атмосфера и путешествия пропитали Майк Полснер и Дэвид Гетта. Эфир Радио Хит своим треком «I went to Ibiza». И, кстати говоря, у меня сразу в голове всплыла такая закономерность, что именно вечером, именно поздним появляются всякие такие бешеные идеи, которые никогда бы в голову до этого не пришли. Вот, например, как раз-таки отправиться в то же самое путешествие. Причем, как правило, куда-то очень далеко и за большие деньги, но самое главное, что хочется, и все решения такие важные принимаются именно поздней ночью. Так что, если у вас уже в голове какая-то бешеная идея, вы не удивляйтесь, но не забывайте о ней, потому что, как правило, утром этот эффект спадает, и мы ничего не делаем. А вы сегодня примите решение прямо сейчас, и завтра не забудьте его осуществить. А музыка на Радио Хит поможет вам вдохновиться и не сбиться с правильного пути. И Будган Медведи, Broken Heart. Далее, следом Дима Билан, «Малыш», встречаем.

0: Рекордов Хит Мьюзик Чарт.
1: Решать сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит Мьюзик Чарта. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Но прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс, моя дама, плюс.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Мот и Баинди.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира 21, Угрин 115 565 801 83 39.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Одна из главных причин, почему моя детская мечта стать ветеринаром не исполнилась, животные, какие бы они ни были, дикие или домашние, бывают очень-очень бешеные, скажем так, даже не боли бешенством. Котейка одна разгромила ветклинику в Израиле. Запись с камер выглядит как настоящий боевик. Можете посмотреть. Welcome. Пушистого нашли на улице, привели на обследование, но его такая забота не устроила. Хвостатый резко вырвался, ураганом смел все в сполок и запрыгнул под потолок. Котик понял на уши весь персонал, и, в общем-то, в итоге этого мохнатого негодяя все же удалось задержать. Но чего это стоило, дорогие друзья? Если у вас такие бешеные животные, конечно, я вам не завидую. Ну и, конечно, всем ветеринарам отправляется респект однозначно за их трудную и местами нелегкую работу. Ну а мы двинемся дальше и всех будем развлекать. Продолжайте, Элла Кейхалип, Дайв Интамин, далее следом Рома Кенга. Ты будешь счастливой, будьте счастливы и вы. We'll be right back.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол. Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Кстати, музыка у нас в эфире «Радио Хит» также не останавливается. И чтобы вы могли чаще слышать то, что вам больше всего нравится, мы дождаем вам возможность выбрать то, что вы любите. И для этого у нас существует наш «Хит Мьюзик Чарт». Его вы можете найти, открыв наш портал «Смотри.радио». И там вкладку «Хит Мьюзик Чарт». Именно там вы выбираете песни, которые вам больше нравятся своим сердечком, своей любовью. Ну а мы потом подводим итоги каждую неделю в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера, после чего вы, конечно же, это все слышите и потом уже слышите намного чаще то, что, как вы выбираете, в общем-то, лучше всего. Поэтому действуйте прямо сейчас, голосуйте, если знаете за что, если не знаете, продолжайте оценивать. Хьюжа, Лил Майл Энджел, а также Ультранейт и Moving to the Sun будет далее. Следом Майшел Телла, I See You, Тепего, далее.

Radio Hit. Nossa, nossa.

0: Реклама.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 20, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту также плюс 19, ночью температура опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 22 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 15, завтра днем поднимется до плюс 29. И в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 20, завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Смотри радио.
1: Очередной час подходит к концу, но для моего рабочего дня он был последним, и в ближайшее время вас будет радовать только музыка в эфире «Смотри радио». Следующий диджейский состав, который вас будет поджидать, это «Подушка шоу». Завтра утром в 7 утра просыпайтесь, поднимайтесь, непременно нас слушайте. А пока что с вами попрощаюсь. Желаю всего самого наилучшего на сегодня. Доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения. И всего-всего самого замечательного. Пока-пока.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
4: Ты живешь в путанице.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Натуралия. Полночь. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама. Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.
6: Может,

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале час ночи.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд весенняя свежесть 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки Ариэль Колор 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы тебе

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Хит-клаб. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились